Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: немного солнечного настроения от продюсера из Франции Мизма и трек Hello прямо сейчас на Европе Плюс. Такой кусочек лета посреди прохладной осени. Я думаю, что он сейчас очень даже кстати. И останавливаться не будем. Вдогонку послушаем проект из жаркого Марокко. Kima Sounds, Dance Track, Ride Slow. Еще больше танцев из Италии от Ave. Хит Meet Me in the Dark. И услышим кей-поп девчонок из Южной Кореи, которые уже успели обзавестись статуэткой Грэмми. Hunter X, хит Golden. Через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Как в столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И прежде чем пойдем далее, хочу сообщить очень важную и очень классную новость, что с 26 по 30 октября в Бригаде У пройдет розыгрыш 10 поездок в наш лайв-тур. На этот раз локация Египет, подножие великих пирамид Гизы. И да, мощнейшее шоу Шакиры, куда отправим 10 счастливчиков по системе «Все включено». Отель, самолет, проходки на шоу — все за наш счет. Согласитесь, что такое пропускать, ну, просто нельзя. Так что ищем загранпаспорт, проверяем срок действия и бегом заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Это значительно повысит шансы на то, что в Элловике позвонят именно тебе. Европа.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, поболтать мы еще успеем, а сейчас время музыки, а если быть точнее, то лучшей музыки нашей планеты. Ровно полчаса, и вот что услышим. Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Shine. Еще услышим девчонок из группы Cat's Eye Animal. И от Доминик Файк, легкая классная вещица, Baby Doll. А до финала часа с нами группа Армада, My Friend и моя Мишель, хит «Иногда».

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: The money don't trickle,

0: Да, если где-то решили собраться такие метры, как у Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, то определенно классному хиту быть. Шайн, новинка на Европе Плюс и трек, за который уже можно прямо сейчас отдать свой голос на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если есть большое желание увидеть парней на вершине чарта. Следующий на очереди, кто порадует наш слух отличной музыкой, будут Тиесто, Бриана Грейс, хит Beautiful Places. Также услышим красотку Джей Ло, Эндит Фанни, а раньше всех послушаем Эназе и 54 Ультра трек «Talk to you».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Sad Girls. Еще одно танцевальное творение от Биби Рекса и Дэвида Гетты, которые уже давно вместе разработали формулу по приготовлению 100% хитов. И, как мы слышим, работает она безотказно. Окей, уже 4:33 в столице. Доброе утро тем, кто проснулся. Ждем бригаду У для бодрого старта понедельника. Вэл и Вики прибудут сюда к 7 утра. А пока бодростью нас будут снабжать Зоя, диджей из Болгарии с хитом Hold the Horizon, Рита Ора, легендарный хит Let You Love Me и предвестники лета, диджей Годжа, Джейсон Дерула, трек «Мичика».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: чарте номер один в России, хит под названием «Спектакль». И что я могу сказать насчет него? У нас спектакль не окончен, нет. Впереди крутой подъем, буквально через несколько минут, но прежде пару хитов захватим. Флорайда, Визл и This is Теодора. Мелодрама. Через пару минут дождись.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайф-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: что можно сказать, это поистине легендарная работа Whistle, Флорайда здесь на Европе Плюс, но давайте этого крутого дяденьку ставить на паузу, потому что тут другой крутой, ну пока не дяденька, но...
1: Ну пока нет.
0: Но уровнем высок, Миша Зайцев здесь.
1: Олег, привет.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, рад тебя видеть.
0: Взаимно.
1: Мы начинаем эту прекрасную неделю вместе, я желаю тебе прекрасно выспаться.
0: Спасибо, тебе прекрасно поработать.
1: Спасибо, летим вперед.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в Москве.
1: Европа Плюс. Крутой подъем.
2: Ну что, верите ли вы в это или вы в это не верите? Начался понедельник, мы стартуем эту прекрасную неделю под эти аплодисменты! Для кого мы хлопаем? Ну, для тех, кто уже проснулся, для наших прекрасных ранних пташек, кто уже успел заварить кофеек и готов врываться, готов осуществлять все свои мечты, добиваться целей. Я надеюсь, этим утром мне удастся тебя настроить на нужный лад. Миш Зайц, меня зовут, это крутой подъем на Европе Плюс. Как мы будем это делать? Ну, конечно, подарками. Конечно, как же иначе? Удачный созвон у нас впереди. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если хотя бы что-нибудь, одна из цифр совпадет у первых двух дозвонившихся, все, каждому прилагается подарок. Да, также, конечно же, новости и хиты, разумеется, куда без них. Тедди Свимс нас встречает этим утром, мистер Ноу-Рол, сразу после Адама Ламберта, Ghost Town, но прямо сейчас Let Me Be The Second Voice на радио номер один в России.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Родители-тиктокеры, да, вот с этого начинается новость, запустили массовый тренд перед Хэллоуином. Я просто что хочу сказать. У нас постепенно, поколение миллениалов начинает снимать тиктоки, да. Все молодятся, врываются. Многие сразу это делали, да. И, собственно, я здесь... Какая ситуация? Мы наблюдаем родителей, которые снимают влоги, вайны, разные тренды. И вот, собственно, один из трендов стал особенно популярным сейчас в социальных сетях перед Хэллоуином. Что они делают, родители? Закрывают детей в ванной с телефоном, да. Телефон их снимает. И когда дети смотрят на фронтальную камеру, у них за спиной появляется фильтр. Это страшный призрак с выпученными глазами, такая привидение в виде девушки, которая ужасно смотрит на тебя, и даже немножечко анимация есть, как она двигается к тебе из-за спины. И, собственно, вот я уже несколько видео мне таких попалось лично в моей ленте, и тут я увидел новость, которую решил с вами поделиться. И, ну вот смотрите, разве можно травмировать психику детей ради лайков в ТикТоке? Выясняется, что да, потому что, охват совершенно невероятный, причем смешно, что дети очень по-разному реагируют. Большинство, конечно, просто орут, сходят с ума и убегают. Но есть некоторые дети, которые вообще не обращают внимания, смотрят такие, да, призраки. Обычное дело. После этого возникают вопросы. Так, а может быть, вы уже до этого кого-то что-то паранормальное видели? Да, вот с этим сталкиваемся сейчас. Aerosmith впереди. I don't wanna miss a thing. Сразу после Jonas Blue, Girl. В твоих динамиках никуда не уходи.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Расмет, I don't wanna miss a thing. Мы сегодня с вами точно ничего не пропустим, в особенности советы вселенной, которые случатся с нами уже совсем-совсем скоро. До этого пара хитов успею для тебя поставить. Баст и моя Мишель появится, если я буду танцевать сразу после Уночикан, Кьюджол, Кьюджол, Олег и Йорга, окей, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гороскоп.
1: Советы вселенной на начало этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не задавайте скандалам разогреваться. Не давайте скандалам разогреваться, но не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели. Показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует нам вселенная. Удачный созвон впереди. December 10. До этого Against the World и Бенни Бланк и Кевин Харрис успеем послушать I Found You прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе плюс.
3: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Summertown, Us Against the World. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, пообщаемся в начале этой недели. Может быть, подарочек с собой унесешь от Европа+. 745-6565, код Москвы 495. Удачный созвон впереди.

0: Удачный созвон.
1: Ну что, та самая игра, в которой мы сравниваем номера телефонов наших слушателей, первых двух, кто дозвонился. Если что-нибудь совпадает, в удачной стороне каждый получает подарочек. С нами на связи прямо сейчас Василий. Вась, привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Доброе. Ну, значит, что? Сегодня день шоколадных сюрпризов. Я посмотрел в интернете. Ты вообще как к сладкому? Любишь, не любишь?
2: Ну, как, с чаем можно попить.
1: С чаем? Но не так, чтобы налегаешь особо, да?
2: Да.
1: Угу. Здорово, здорово, молодец. Потому что я иногда, вот у меня не получается бороться с собой. Я иногда, вот особенно если где-то в гостях или вот случайно как-то перепадает. Вот у нас бригада У, когда по утрам приходит, там Вэл что-нибудь может принести, какой-нибудь тортик. Или наш ведущий новостей Паша Беседнев, что-нибудь это, и все. И у меня, а я был на диете, между прочим. И все теряется. Приходится все заново. Ну, здорово, Вась, хорошо. Ты не один с нами, еще с нами Светлана, Свет. И тебе тоже доброго утра прекрасного.
3: Доброе утро.
1: Свет, что касается тебя, ты как к сладкому относишься? Положительно или нет?
3: Ну, конечно, положительно.
1: Конечно, положительно. Ну, а как иначе? Как можно по-другому-то? Угу. Ну, понимаю, хорошо. А вот если мы берем вид сладкого, то это вот мармелад или шоколад или что-то? Есть какой-то фаворит?
3: Шоколад.
1: Я очень люблю молочный шоколад, честно говоря. Вот киндер-сюрпризы.
3: Да, я тоже.
1: Вот такое, ну, замечательное. Ребят, ну, хорошо. В целом, если мы к сладкому все плюс-минус расположены, да? Ну, Вась, чуть меньше. Мы чуть больше. Значит, это уже нас объединяет. Еще нас объединяет, что мы сегодня утром здесь собрались. И, возможно, сейчас подарочки вы заберете от Европа Плюс. Только нужно проверить, совпадает ли какая-нибудь из последних трех цифр ваших номеров телефонов. Вась, мы начнем с тебя. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
2: 6.
1: Цифра 6. Свет, у тебя?
3: 6.
1: Ну, вот так вот сразу. Вот так вот сразу же.
2: Вот победа сразу. Ребят,
1: ну-ка. Как прекрасно начинается неделя с победы в удачном созвоне на Европе Плюс. Я вас поздравляю. Классные шоперы от радио номер 1 в России. Уже летят в ваши руки. Эти аплодисменты для вас.
2: Спасибо. Большое.
1: Спасибо вам. Суперской недели желаю, еще услышимся. Пока-пока. Больше хитов впереди. Дэвид Гетта и One Republic появятся уже совсем скоро. I don't wanna wait. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Нептуника, What If? На радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы двигаемся к финалу этого часа. Моджо ожидает нас с треком Lady. Сразу после намек на нас от Мота. Никуда не уходя.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: важных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Моджо, Evil Lady, Hear Me Tonight на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Все в следующем часе крутого подъема на Европе Плюс. Летим далее, никуда не уходя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. Ну что, вы, наверное, соскучились по нему. Конечно, это наш Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
3: Миша, привет, привет всем.
2: Вернулся ты наконец-то из отпуска.
3: Как живой. Да, слушай, было у тебя когда-нибудь такое, что к тебе подходит начальник и говорит: ты, Миш, конечно, хороший парень, но вот Иванов работает гораздо лучше тебя.
2: Паш, ну, знаешь, ну прям вот такого не было.
3: Не было, да.
2: Мне скорее говорили: Миш, смотри, как Иванов работает. Какой он, молодец.
3: Делай, как он.
2: Да, да, вот так.
3: А знаешь, я, мне кажется, понял, откуда берутся вот эти вот люди.
2: Так.
3: В общем, 2/3 россиян, как выяснилось, готовы отвечать на рабочие вопросы в отпуске. Да, большинство россиян не готовы полностью отключиться от рабочих коммуникаций на отдыхе. Примерно 66% опрошенных допускают, что будут отвечать на рабочие вопросы даже на пляже. При этом 24% готовы оставаться на связи практически без ограничений, а 42% только по действительно важным вопросам. Полностью прекращают рабочие коммуникации на время отпуска всего 23% россиян.
2: Паш, ну ты вот как в отпуск уехал, от тебя ни слух, ни духу. Поэтому как бы вот все правильно, мне кажется.
3: А ты личку проверял?
2: Я?
3: Папку спам.
2: А, вот так вот, да? Не, мне кажется, правильно. Ну, если ты в отпуске, надо отдыхать.
3: Ну, кстати, да. А то как бы давайте наоборот тогда. Мы на работе будем тоже немножко в отпуске находиться.
2: Лежать, да, загорать. Нет,
3: так что, товарищи трудоголики, пожалуйста, возьмите себя в руки.
2: 100%.
3: Сколько можно.
2: Да.
3: Да. Тем временем, больше половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент именно контроля. Среди них каждый третий ограничил бы покупку всяких запрещенных изделий. Еще 27% исключили бы покупку и донаты в онлайн-играх. 19% хотели бы контролировать переводы на карты другим людям. 12% собираются контролировать покупки на маркетплейсах, а 8% снятие наличных. В общем, сэкономить на завтраках, чтобы куда-нибудь задонатить в игрушечку, уже не получится.
2: Да. Ну а как же дети тогда сюрпризы не смогут делать родителям? Вот купил что-нибудь интересное там маме, папе, они уже об этом узнают сразу же.
3: Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Ты же знаешь, Миша.
2: Это да. Хорошо, Паш, на твой день рождения я тебе подарю рисунок.
3: Сами виноваты, извините.
2: Да, да.
3: Ну а тем временем, самый настоящий меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Вот это оружие станет главным лотом торгов, которое намечено, кстати, на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответный удар. Возвращение джедая», как думаешь, сколько?
2: Я думаю, что пускай будет $50,000.
3: Чуть-чуть ты не угадал?
2: Чуть меньше.
3: 1 миллион долларов.
2: 1 миллион долларов?
3: Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей.
2: Паш, ну мы вообще с тобой не теми вещами занимаемся. Это, я когда слышу про такие суммы... Не, ну, наверное, культовая вселенная, да, культовый айтем, так сказать. Может быть, у кого-то есть на это деньги.
3: А у нас что есть, Миша?
2: У нас культовые хиты на Европе. Так. Warner, Ларин, Роберт Кристин, Алис Шука, Шакира и Burna Boy. Всех ждем впереди.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

Дамы, forget you, Warner Lauren, здесь на радио номер 1 в России, 6.13 в столице. Мы встречаем эту неделю вместе. Впереди игры и подарки, да. Two Colors совсем скоро нас порадует треком «Примадонна». Также Габриэла, Кеца, и никуда не уходи, летим вперед.

0: Blue Colors, Примадонна на радио номер один в России, 6:19 в Москве. Мы двигаемся далее. Гороскоп на горизонте. Сразу после Эминема, Mockingbird и Алекса Уоррена также успеем послушать Fever Dream.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Послушаем советы вселенной на этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но и ценой собственных нервов этого делать тоже не надо. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. А львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует вселенная. Музагруз впереди. Сидерленд до этого ту-ту-туру и Forever. Успеем послушать Дом Долла и Кит Кари на Европе+.
1: Крутой подъем!

0: Начинаем это утро позитивно. Европе Плюс вместе с Сидерлайнд. Ту-ту-туру. 6.35 в Москве. 745-6565. Код Москвы 495. Что это? Это номер телефона, по которому ты можешь мне дозвониться прямо сейчас, да? Будем играть музагруз. Если одержишь победу, то подарочек в начале недели будет у тебя в руках. 745-6565. Код Москвы 495. Жду твоего звонка. Музагруз.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Рецепт встречи нового дня от Европы Плюс.
4: Бодрый увлек. Увлекательные игры.
5: Еще.
4: Крутые подарки.
5: Еще.
4: Гороскоп.
5: Еще.
4: Ты и мегахиты.
5: Круто.
4: Не спи, даем другим.
3: Будни с 5 до 7.
4: Крутой подъем на Европе Плюс.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

right here. Right now. Right here.

right here. Right now. Right here.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, самое время попытаться подарить подарок одной из наших слушательниц. Наташ, привет, доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Почему я говорю попытаться? Потому что Наташа должна одержать победу у нас в игре. Но перед этим, расскажи, как дела? Как ты? Что ты? Вот сегодня у нас, 12 октября. Я прочитал в интернете, что это день шоколадных сюрпризов. Вот. Ты вообще любишь сладкое, не любишь? Рассказывай.
2: Немножко так люблю.
1: Не особо. Почему в жизни я все чаще начинаю встречать людей, которые, как-то либо равнодушны к сладкому, либо, как-то, плюс-минус, да, едят, но не особенно. Потому что раньше вокруг меня было столько сладкоежек, и я и сам оказался в какой-то момент в этой команде, и все. А сейчас люди стали меньше есть сладкого. Видимо, все идут в сторону здорового образа жизни, да? Или нет?
2: Да, скорее всего, это
1: хорошо.
2: Первое.
1: Ладно. Наташа, а ты занимаешься спортом или делаешь зарядки или что-нибудь, я не знаю, или здоровое питание, что-то такое есть?
2: Больше стараюсь.
1: Вот у меня так же. Вот у меня так же. Знаешь, я говорю, я больше стараюсь, чем это есть на самом деле. То есть, я периодически хожу в зал, периодически не хожу. То есть, все вот так вот хаотично. Но лучше, чтобы это хотя бы так было, да, чем этого совсем не было. Ладно, у нас есть, классная термокружка от Европа Плюс. Она будет в твоих руках, если сейчас правильно ответишь на вопрос. Готова?
2: Да.
1: Вопрос у нас следующий. Кто из этих рэперов три раза оставался в 9 классе школы? Никак не мог сдать экзамены и несколько раз, три раза оставался на второй год в 9 классе. Вариант один. Может быть, это Кендрик Ламар. Вариант два. Может быть, это Эминем. Кто из них несколько раз оставался в 9 классе, никак не мог сдать экзамены? Либо Кендрик Ламар, либо Эминем. Что думаешь, Наташ?
2: Я думаю, может быть, первое.
1: Может быть, первое. Кендрик Ламар. А ты как, знакома с его творчеством или...
2: вообще нет, больше Эминем.
1: Больше знакома с творчеством Эминема?
2: Да. Угу.
1: Я, знаешь, могу даже так сказать. Один из этих рэп-артистов был отличником в школе, а вот другой три раза оставался в 9 классе и не мог никак сдать экзамены. Кендрик Ламар или Эминем? Итак, твой выбор?
2: Даже не знаю.
1: Ну давай вот.
2: Наверное...
1: как? Что интуиция подсказывает?
2: Эминем.
1: Эминем три раза оставался в 9 классе школы, никак не мог сдать экзамены. И это, слушай, правильный ответ на самом деле. Абсолютно правильный ответ. Никак не получалось.
2: Спасибо.
1: Да, он был сосредоточен на музыке. Ну и, как мы видим, не прогадал. Но, тем не менее, Кендрику тоже не помешало на отлично закончить школу, кстати говоря. Да, правда, потом в университет, в колледж он не пошел. Тоже начал заниматься музыкой плотнее. И вот выросло два крупных артиста. Наташ, мои поздравления. Классный термокружка летит к тебе. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, доктор.
1: Спасибо тебе. Суперской недели тебе желаю. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Mm-hmm.
1: Больше хитов впереди. Майли Сайрус уже вот-вот. Bus Persuades. Прямо сейчас делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз. Let's go.

0: Forever. Да, Майли Сайрус, Birds, Persuade здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы движемся плавно к финалу этого часа. Обязательно успеем послушать Virtual Insanity, да, и также Санми появится, Cynical в твоих динамиках. Ну и через 10 минут Вэлла Вики уже здесь. Бригада У, не пропускай.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются –

0: Пятая неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с тремя экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Заберите карту от Тельцин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хит-хиты на одном радио. Крутой подъем. Подъем. На Европе плюс.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity здесь, на Европе Плюс. Ребята, ну, классно получается.
1: Вообще,
0: ну, получается,
1: что довольно-таки
0: неплохо. Получается, потрясающее утро.
1: Ага. Получается, довольно-таки неплохое, ты прав.
0: Шикарное начало недели.
1: Ну, получается так.
0: Пускай вся неделя так пройдет, да?
1: Согласен. Вот Мишка так говорит, хочется просто повторять.
2: Да.
1: Да?
0: Я иду спать.
1: И я хотел бы пойти, но нет, иди, а мы поработаем. Пока, начинаем бригаду.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс. Новости. С нами Павел Беседин. Легенда с возвращением.
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. ЕГЭ снова ждут изменения. Россияне стали есть больше мяса. И стало известно, сколько денег наши люди готовы потратить на спонтанную покупку. Далее подробности. ЕГЭ снова ждут изменения. Количество заданий по истории и математике увеличится. Случится это уже в 2027 году. Такая информация появилась в материалах Федерального института педагогических измерений. Если верить этим данным, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником. Их стало 3 в 2027 по сравнению с 2 в прошлом году. По профильной математике добавится одно задание. В прошлом году их было 19, теперь будет 20. При этом в ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет. Получить высшее образование по новой модели в российских вузах можно будет за 4, 5 или 6 лет, в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, дольше других придется учиться врачам, педагогам и инженерам. Меньше времени на освоение профессии потребуется, в частности, специалистам туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут разными, от 1 до 3 лет, уточнил министр. Напомню, новая система высшего образования предполагает отмену форматов «бакалавр» и «магистр». Потребление мяса в России достигло исторического максимума. Как сообщают РИА Новости, по итогам прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Специалисты отмечают, что после резкого спада в 90-е, когда потребление мяса падало почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х годов, а за последние несколько лет этот показатель уверенно превысил отметку 80 килограммов на человека. Сколько готовы потратить россияне на спонтанную покупку? Ответ на этот вопрос нашли социологи. Если верить свежей статистике, наши люди без раздумий готовы потратить 3000 рублей. При этом, согласно свежему опросу, 87% респондентов регулярно тратят деньги, поддавшись спонтанному порыву. Практически каждый день незапланированные покупки совершает больше 20% опрошенных. И лишь 13% участников исследования заявили, что стараются избегать случайных покупок. Ну а главным мотивом спонтанных приобретений россияне назвали желание поднять настроение. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 94 рубля и 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: часов 4 минуты в Москве. Бригаду на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну все, наполняется дом любимыми людьми, да, Вики?
1: Да, но мы Марата тоже очень любим.
0: А, ну не,
1: я не к этому. Дом всегда наполнен любимыми людьми, потому что у нас все тут классные.
0: Мне каждый понедельник с какой-то провокации начинается. То после болезни, когда я вышел. Но мне было плохо. И, короче, мне было сложно похвалить эфир ваш с Андреем Каесовым, но я пытался. Что сейчас? Конечно, Марат мы любим. Но к Паше-то мы привыкли.
1: Ну, Паша, да, привыкли. Ну, отвыкли уже, но опять привыкли сейчас.
0: Ну, да. Отдохнувший весь такой.
1: Красивый.
0: Ага. Как всегда, в общем. Ну что, какие у тебя планы на эту неделю?
1: Планы хорошие. А у тебя?
0: У меня? Ты знаешь, продолжать наслаждаться жизнью. Несмотря ни на что.
1: Хороший план.
0: А вот когда чувствуешь, что тебе уже хватает, не забывать делиться.
1: Согласна.
0: Да? Как тебе так?
1: Тебе хватило сегодня? Делись.
0: Я в порядке.
1: Хочу заметить, у Вэлла очень красивые бусы новые.
0: Называете бусы так, как названы на сайте производителя? Мужское колье.
1: Так и написано, серьезно, мужское колье?
0: Слово мужское там нет. Просто колье.
1: Мужское, это что?
0: Брутальное, тестостероновое.
1: Брутальное, красивое серебро.
0: Спасибо, Вики, спасибо. Ну что ж, начнем мы с бригады Music Awards.
2: Бригада. Партнер проекта «Месяц московской промышленности». Оно

0: Бригада У. Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, ну мы же долгие годы вводили себя в заблуждение, что сноуборд наша жизнь. В последнее время мы начали отходить от этой истории.
2: У нас, кстати, теперь новая тема. У нас лыжи наша жизнь.
1: Вот я решил, ну что сразу на лыжи? Давай
2: Ледяночку?
1: Да нет. Картонка? Может быть, новый смысл найдем. Может, дача? Ну, смысл
2: так
1: в том,
2: у нас
1: чего
2: дача,
1: у нас нет.
2: Нет.
1: Так, но на сноуборде мы не катались.
2: Ну, дача наша жизнь,
1: годы.
2: Да.
1: Вот, дача наша жизнь. Сегодня день закрытия дачного сезона отмечается.
2: Угу.
1: И вот...
2: Закрывал Леха только наш звукорежь.
1: Кстати, да. У него дачи тоже нет.
2: А он приезжает дачи и закрывает там сезон.
1: Сегодня номинация звучит так. Уходим в закат красивый. Вот представь, что у нас есть дача.
2: Хорошо.
1: И вот сегодня финальный день, когда нужно попрощаться, закрыть теплицы. И вот два идеальных трека, под которые можно уйти в закат дачного сезона. Первый чарт.
2: Хорошо.
1: И так далее. Ну, а против этого трека еще один прекрасно подходящий — Aerosmith. Чуть-чуть больше трагедии, как будто бы.
2: Да.
1: Как будто бы тут дачный сезон навсегда закрывается.
2: Дача продается.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Лайла, вот эти есть бригаду на Европе плюс 7.11 в Москве. Вики,
1: да.
0: Достала вот тот конверт, пропитанный слезами.
1: Достаю. Слезы, маринада, шашлыка. Вскрывай его.
0: А там 62% у победителя. Встречайте трек, под который идеально закрыть дачный сезон. Аэро Смит.
1: Слушаем.
0: Слушаем. I could stay awake just to hear.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Романтично, это лирик бригаде У на Европе плюс 7.17 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Скажи, ты любишь стоять в планке?
2: Ну, как тебе сказать, смотря сколько.
1: Ну, сколько смотря сможешь.
2: Смотря где, смотря какая мотивация.
1: Ну, да, какая мотивация?
2: Да, то есть это спорные деньги.
0: Ну, в планке я давно не стоял, если честно.
1: Не стоишь? Нет?
0: Давно не стоял, но, ты знаешь, до момента, когда начинает тремор поглощать твое тело, наверное, можно получить удовольствие.
1: А любишь ли ты смотреть, как люди стоят в планке?
0: Да, конечно, когда люди страдают, это вообще.
1: Да? Ну, вот поговорим об этом.
0: Но причем, если это не супер какой-то чемпионат, потому что они же долго могут стоять. Не то, что мы, не вот эти 30 секунд простояли и довольствовали.
1: Ну, поговорим об этом.
0: Поговорим. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе плюс. Бригада!
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741.
5: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс». Проспект Сиверса, 23.
6: Дарим баннер. Баннер даром.
7: Баннер даром? Дарят баннер?
6: Да. В Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: что, 7:22 в Москве. Доминик Файк, это Baby Doll. Ну что, Вэл?
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Ну, рассказать тебе что-нибудь?
2: Ну, расскажи мне что-нибудь, ты же обещала.
0: Ты стесняешься? Ты не стесняйся?
2: Ну, есть такое.
0: Просить.
2: Ну, давай, прошу, умоляю.
0: Хорошо. 61-летняя канадка по имени Донна Джин Уайлд простояла в планке 5 часов 7 секунд. Зачем? Не знаю, это просто ужас. На самом деле она побила свой собственный рекорд.
2: Вот, как будто бы знакомое имя канадское.
0: Она побила свой собственный рекорд на полчаса. Но я тоже думаю, ну если ты бьешь собственный рекорд, ты можешь уже на 3 минуты побить, и уже новый рекорд, ну да?
2: Ну да, это как на аукционе самим собой.
0: Да, я просто посмотрела фотографию. Сейчас тебе покажу, как выглядят ее руки, насколько они красные.
2: Вау, она еще и, видимо, под открытым палящим солнцем стоит на планке.
0: Нет, я думаю, что это настолько разгорячились у нее.
2: 5,5 часов, фантастика, фантастика. Да. Вот он, человеческий организм, Вики. А не то, что мы. Вот как люди используют
0: потенциал. Удивительно, 5 часов. Интересно, как потом она расслабляется. То есть у нее потом банька, например.
2: Я думаю, там есть.
0: А, и, наверное, она использует вот этот тренажер, который тебя бьет кулаком.
2: Что за тренажер,
0: который разбивает мышцы, как он называется? Разбиватель мышц. Назову его так, ты не знаешь? Ты не видел, серьезно? Ну, когда в первый раз видишь, можешь даже не понять, что это тренажер.
2: Какое-то насилие, да?
0: Ну, выглядит как будто как игрушка.
2: Ну, молодец, мы восхищаемся, конечно, спортсменами.
0: Тем временем в Швеции другое соревнование, где я бы с удовольствием поучаствовала. Ну, не как поучаствовала,
2: подожди,
0: как зритель.
2: А в планочке нет?
0: Нет, в планочке нет. Там прошел чемпионат Европы по прыжкам среди кроликов. В соревнованиях принимали участие 170 спортсменов-ушастиков из разных стран.
2: Прыгали как? Высоту, в длину?
0: Там 4 дисциплины есть. И прыжки в длину, и в высоту. Есть преодоление трассы с препятствиями, а также есть вот прямая трасса, есть с поворотами. Ну, знаешь, как собачки бегают?
2: Да.
0: Вот то же самое, только с кроликами. И я посмотрела, думаю, неужели у кого-то получается тренировать кроликов? Вот у меня был кролик.
2: Угу, никак.
0: Вообще не тренированный.
2: Ни одной команды?
0: Нет. Вообще ни одной.
2: У тебя был кролик?
0: Да, да, да, очень красивый. Пушок.
2: В детстве?
0: Ну да, достаточно в детстве.
2: Угу.
0: Очень красивый.
2: Пушок его звали?
0: Угу.
2: Сколько ему было?
0: Не помню, сколько прошло. Но мы его потом отдали. Да.
2: А вот это интересно.
0: Да, ну потом расскажу. Ну ладно, все, давай.
2: Классно. Спасибо, Вики. Прекрасно закончили. Впереди гороскоп на Европе+. Аня!

0: 7.31 в Москве, гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Умные знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы превысим все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Шелк, это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве, но на этой неделе мы еще этого не делали. На этой неделе мы много чего, конечно, не делали, но этого мы не делали в том числе. Первая мысль у нас впереди.
1: Да, я уже подготовила 5 фразочек, нужен напарник, напарница.
0: Ко мне, да. Ну, мне напарник, точнее. Не то, что ко мне, как-то грубо звучало, это как будто бы ко мне. Нет, нет. А мы вместе одной командой возьмем, сыграем первую мысль и, ну, что-нибудь же выиграем. Вики,
1: я думаю, да.
0: Хорошая
1: фраза. Я постаралась.
0: Выдающиеся? Да, простенькие?
1: Очень, ну, как простенькие? Ну, такие хорошие.
0: Ну, понятно. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
1: Алло.
0: Алло, привет.
2: Алло. Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как тебя зовут?
2: Меня Саша зовут.
1: Саш, привет. Очень приятно.
0: Саш, ты откуда?
2: Да-да. Привет-привет. Город Брянск.
0: Город Брянск. Саш, скажи, пожалуйста, такой...
2: Да.
0: Хочется немножко откровенного разговора. А ты любишь, когда тебе звонят?
2: Угу.
0: Или сбрасываешь и пишешь, ну, давайте текстом?
2: Не-не-не, я только любитель позвонить. Писанина не моя, наверное, так.
1: Ого.
0: Писанина не твоя, отлично.
1: Нам подходит, в принципе.
0: Ну, в целом я тоже люблю поболтать по телефону, если честно. Саш, мы сегодня с тобой в одной команде играем. Я сейчас уйду, Вики все расскажет, а потом продолжим делать то, что мы так любим, разговаривать по телефону. Удачи. А как меня будешь возвращать?
1: А я тебя буду возвращать, ты знаешь, на прошлой неделе, когда ты приболел на Жандрика, я сработала.
0: На позапрошлой.
1: Позапрошлой.
0: Время летит.
1: Да, он так переживал, что слушал тренинг специальный, чтобы настроиться как-то.
0: Я понял.
1: Вот мы его тоже послушаем на всякий случай.
0: Всем удачи.
1: Итак, Сашенька, а у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, все, победа твоя. Пробуем?
2: Пробуем, конечно.
1: Давай.
2: Однозначно.
1: Ну, первая фраза простая, одно слово всего лишь. Акула.
2: Большая.
1: Отлично.
2: Наверное, зубастая все-таки.
1: Давай. Хорошо. Давай, и такая, и такая. А, интеллектуальный.
2: Да. Раунд.
1: Я, между прочим, директор престижного
2: автосалона.
1: Чудесно. Сейшелы, Багамы и...
2: Бали.
1: Ну и последнее. Какой уникальный...
2: день.
1: Нам подходит. Возвращаем Вэлла.
3: Главное делать умное лицо, что ты все понимаешь. И я сижу, а сама думаю, господи, это капец.
0: Ну ты молодец, конечно, и Андрею хороший курс подсказала, и сама провела его ему.
1: Ага.
0: Саша, как?
1: Тебе бы послушать его подольше. Подольше, там вот про умное лицо.
0: Я с удовольствием.
1: Кивать и понимать, понимаешь. Саш, молодец.
0: Молодец?
1: Да.
0: В отличие от некоторых, да, как будто бы читается.
1: Да.
0: Давай продолжим.
1: Акула.
0: Акула, чуть не сказал матата, но это другая. Там акуна, матата. Акула белая.
1: Нет, большая зубастая.
0: Большая зубастая.
1: Мы сомневались, большая или зубастая, оказывается, белая. Интеллектуальный.
0: Интеллектуальный? Я не... Ну, есть смысл стараться или тут вообще свободное плавание?
1: Ну, нет, тут, в принципе, возможно догадаться, но мне кажется, ты не догадаешься.
0: Интеллектуальный марафон.
1: Раунд.
0: Раунд. Ну, кстати, довольно-таки близко.
1: Да. Я, между прочим, директор престижного...
0: Салона?
1: Да, а вот какого?
0: Автомобильного?
1: Да!
0: Саш, прости, чуть на реснички тебе не перенаправил. Но автомобили победили.
1: Ладно, хорошо. Сейшелы, Багамы и...
0: И Мальдивы.
1: Бали.
0: Бали.
1: Последнее. Какой уникальный...
0: Какой уникальный талант.
1: День.
0: Саш, ну, автомобильный салон нас объединил.
1: День реально уникальный.
0: Лови подарок.

0: Саш, поздравляем. Заслуженный свитшот теперь твой.
1: Спасибо,
2: молодец.
1: Спасибо. Большое спасибо вам большое. Первый раз дозвонился до вас. Большое спасибо. Привет вам всем. Хорошего денечка. Блин, спасибо большое.
0: Спасибо, Саш. Но статистика у тебя стопроцентная.
2: Да.
0: Одна проба, один звонок, одна победа. Звони еще. И Брянску привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо.

0: X-Me, это Смакинус Бригадюн, Европе Плюс, 7.48 в Москве. Но сегодня будет, конечно, событие уникальное. Угу. То, чего ждал наш весь коллектив, наш звукореж Леха, наконец-таки отправится в тренажерный зал. Абонемент, в который он купил еще до того, как зал открылся.
1: Ну, потому что зал открылся у него в доме. Это такой намек, да, уже, знаешь, максимальный. Да. Тут уже нельзя было отмазаться.
0: Да, а вот мы про отмазочки хотим и поговорить. Давайте придумаем самую нелепую, самую неправдоподобную отмазку, чтобы не идти в тренажерный зал.
1: Ну, вот я не хожу в тренажерный зал, потому что там же мужчины. А вдруг я там познакомлюсь с кем-то и выйду замуж? А я карьерой занимаюсь, а мне надо?
0: Хорошо.
1: Оберегаю.
0: Я жду спортивные леггинсы. Там доставка с 6 утра до 3 ночи. В любой момент могут прийти, мне нельзя уходить из дома.
1: Дома домой, да?
0: Придумайте ваши оправдания, с помощью которых вы не пойдете в тренажерку.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, отключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на www.yandex.ru/business/0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У. 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос, ты почему в тренажерку не идешь.
1: Ага, давай.
0: Внимание.
2: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что он нас один на районе, и он находится на минус первом этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
1: Ну, да.
0: Согласен.
1: Из колени больные, не надо.
0: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
1: Согласна.
0: На все этажи, да? Правильно? Да.
3: Доброе утро, ребята. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть. А если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
0: Правильно. Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
1: В каком году?
0: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. И если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
1: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
0: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года. Ну и финальное.
4: Доброе утро, привет, Гату, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Ага. И вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами Вэл и Вики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое, до свидания.
1: Клевета, мы так не говорили.
0: Прям цитата.

0: это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс. Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 18+.
4: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. 77 тысяч школьников и студентов подвергнут проверке. 3 миллиарда рублей получат 3 российских региона. И в нашем кинопрокате новый лидер. Далее подробности. 77 тысяч школьников подвергнут проверке. Рособорнадзор сообщает о том, что до конца октября будет проверяться уровень функциональной грамотности учеников. Проверка коснется школьников 6, 7, 9, 10 классов. Также проверят студентов первых и последних курсов колледжей. РИА Новости пишет о том, что функциональная грамотность характеризуется способностью обучающихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных в процессе учебной и внеучебной деятельности компетенций. В исследованиях примут участие 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Мошенники начали пугать родителей аннулированием детских пособий. Цифровые преступники обзванивают родителей и сообщают об обнаружении якобы сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. При этом мошенники обзванивают родителей от имени социального фонда. Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. А для подтверждения якобы необходимо перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. Ну и сразу после этого все деньги, конечно же, уходят мошенникам. Будьте бдительны. 3 миллиарда рублей получат 3 региона. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Распоряжение о финансировании уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Получателями средств станут Адыгея, Бурятия и Тверская область. Необходимая инфраструктура, автомобильные дороги, инженерные сети появятся в курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Параллельно правительство утвердило создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения национального парка «Вулканы Камчатки». В российском кинопрокате «Новый лидер» по итогам выходных на первое место вышла лента под названием «Битва моторов». В главных ролях снялись Иван Янковский и Юра Борисов. За прошедший уикенд фильм заработал больше 283 миллионов рублей. На втором месте оказались «Сумерки» с подзаголовком «Сага новолуния». У этой картины 93 миллиона рублей. Третье место занимает лента «Приключения мамонтенка в поисках мамы». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вот этот биточек, можно еще раз погромче? Надеюсь, ты на коне в этот момент, ты же помнишь.
1: Ну, конечно, на коне, А ты что,
0: так,
1: нет?
0: Так, я, ну, стараюсь всегда быть. Нет, только хотел сказать всегда, но слишком это было бы, конечно, нескромно.
1: Я, кстати, поняла, тебе пошла бы ковбойская шляпа. Ты не хочешь ходить в шляпе ковбойской?
0: Кто сказал, что у меня нет ковбойской шляпы?
1: Я сказала, у тебя нет ковбойской шляпы,
0: она
1: я
0: сильно
1: знаю.
0: Спрятана у родителей дома.
1: Но у родителей это не считается. Надо, чтобы она всегда была под рукой, так сказать.
0: Ну, не под рукой, тогда уж на шее висящая. На ниточке вот это.
1: Ну да, кстати.
0: Да, ну, кстати.
1: Спереди.
0: Ну, вот я никогда не был на утренниках в детском садике или в школе ковбоем. Никогда. Нет, был, вру. Все, был.
1: Был?
0: Был. Я помню эти бессонные ночи, когда мама бахрому пришивала к моим джинсам по бокам.
1: О, мама-героиня.
0: Мама-героиня.
1: Молодец.
0: Да. А ты была ковбоем?
1: Нет, я не была ковбоем.
0: А кем ты была в детстве?
1: Ну, как обычно, снежинкой, там, вот.
0: Это был
1: звездочкой.
0: Твой костюм или от старших достался?
1: А, принцесса-лягушка, кстати, я была.
0: Ой, какой интересный выбор.
1: Да, у меня была очень интересная лягушка. Ой, не лягушка, а корона. Такая прям анимационная, знаешь, не классическая, а такая тоненькая, аккуратненькая, как в мультиках.
0: Ну, вы только посмотрите, какое счастье, что в наших играх мы не раздаем наши детские новогодние наряды. У нас есть реально классные подарки, созданные практически специально для вас.
1: Да, вы, главное, позвоните.
0: У нас впереди распаковка. Звоните.

0: Мистер Ноу-Ролл, это Тедди Свимс, Бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем распаковку, будем музыкально путешествовать чартером Бригаду У.
1: Куда сегодня?
0: Вы сами все знаете.
1: Да.
0: Летим сегодня в Германию. Да-да-да, а угадывать будем исполнителя. Какое у тебя любимое англоязычное имя?
1: Давай, Джон.
0: Нет. Джон, а почему Джон? У тебя есть знакомые Джоны?
1: Алекс.
0: Да.
1: А ты дала?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Тогда у меня другой вопрос, почему Джон?
1: Не знаю, первое, что в голову пришло.
0: Никакой Алекс, личной Алекс. Истории?
1: Нет, никакой личной истории.
0: Точно? Может, что-нибудь хочешь рассказать?
1: Нет, не
0: заявить
1: хочу.
0: О чем-то?
1: Нет.
0: Нет, ну ладно. Ты права. Алекс Уоррен у нас сегодня в чартере.
1: Хорошо.
0: Его трек Emerald Eyes. Чартер бригады У.

0: Распаковка в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8:12 в Москве. Распаковка. Распаковочка стартует в бригаде У на Европе Плюс. Игра проводится в рамках месяца московской промышленности. Мне всегда это приятно говорить.
3: Московская промышленность? Ну, это круто.
2: Ну, и месяц тоже круто.
3: Хорошо. У нас здесь много классных вопросов и, ну, отличные просто призы от столичных производителей.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
4: Меня зовут Ксения, город Тверь.
3: Привет,
2: Ксения,
3: Ксюшенька.
2: Город Тверь. Ксюш, скажи, пожалуйста, ты живешь в целом недалеко от Москвы? Частенько приходится бывать в столице?
4: К сожалению, нет.
2: Не частенько.
3: Приезжай почаще.
2: А ты была хотя бы раз в Москве?
4: Конечно.
2: Была. Ну, был хотя бы один опыт промышленного туризма по производству Москвы?
4: Да, мы с ребенком были на выставке ВДНХ, там.
3: Ну, кстати, да.
2: Круто.
3: Сейчас,
2: сейчас продолжим виртуальное путешествие. У нас есть один вопрос. Справишься — сразу куча подарков. Другие варианты даже не рассматриваем.
3: Не справишься — все равно подарки будут.
2: Ксюша, удачи.
4: Отлично.
2: Начинаем. Ксения, скажи, пожалуйста, 70. Вот 70 это что? Это количество предприятий аэрокосмической промышленности в Москве?
3: Или среднее количество корпусов на московском заводе?
4: Я думаю, первый вариант, наверное.
2: Ты знала или предположила?
4: Предположила.
2: Правильно, предположила, да! Да, Ксюша! Более 70 предприятий аэрокосмической промышленности в Москве. Например, уникальная разработка столичных промышленников — это микроскоп, с помощью которого изучает космическую пыль.
3: Ого, или мини-шаттл для доставки грузов с орбиты на Землю.
2: То есть доставка уже и до орбиты добралась.
3: Да.
2: Ксюш, мы тебя поздравляем.
3: Каждый день в этой игре приз разный, и сегодня...
0: Тебе достается... Набор конструкторов Бриклабс.
4: Класс.
2: Ксюш, там такие конструкторы, это просто невероятно. Когда я впервые увидел, я был очень приятно удивлен. Мы тебя поздравляем. И, как
4: большое
2: ты поняла,
4: спасибо.
2: Получаешь главный приз, произведенный в Москве.
3: Но это еще не все, потому что у нас есть еще приз от московской промышленности. Там целый наборчик.
2: Поздравляем.
4: Спасибо, ура.
2: Все, Ксюш, спасибо. Хорошего дня. Звони нам обязательно еще. Счастливо. Пока.
3: Пока.
4: Спасибо, до свидания.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
0: Распаковка в бригаде У.

0: Slow Down, это Дивак, бригаде У на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Нас впереди фактовый зал. Фактовый зал, и вот в пятницу были маленькие опасные, сегодня...
1: Большие безопасные.
0: Большие безопасные. Смотри, маленькие опасные придумала тему ты, большие безопасные придумал тему я.
1: Да, я про тебя и буду рассказывать.
0: Я опасный. Ты постоянно меня смотри. Ты в глаза, ты смотри.
1: Слышишь, что мне пальчиком тыкаешь?
0: Ладно, это не сильная рука правой. Ты мне смотри. Впереди фактовый зал, бригаде У на Европе+.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
9: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Богучарские семечки.

хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лив это Акчент и Миша Миллер, Бригаде Уны. Европе плюс 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Спасибо. Большие безопасные. Все, что угодно можно было найти на эту тему, но мы копнули не в землю, а вглубь Мирового океана с тобой, судя по всему.
1: Я расскажу про ската. Скат-манта. Это самый крупный вид...
0: Какой-то вид йоги? Манта-скат.
1: Или пельмешек. Это самый крупный вид скатов, размах крыльев которого может достигать 7 метров. Ты представь, 3 тебя, и это еще и мало.
0: Ну да, ты права, 3 меня... Ну, 3 и... 3 десятых.
1: Ну да. Представляешь, это размах крыльев. То есть это огромная машина. Машина. У него есть прозвище «Морской дьявол», но на самом деле он очень милый и добрый. И
0: докажи. После всего того, что ты сказала, докажи.
1: Но он очень любопытный. Он часто подплывает к дайверам, чтобы подружиться. Вот. Он безобидный. Людей не ест. Ест только планктон и мелкую рыбешку. Вот. У мант самый большой мозг относительно размера тела среди всех холоднокровных рыб. И поэтому они очень умные. Говорят, что если ты им покажешь зеркало, они себя узнают. Такие: о, это же я. Хорошо выгляжу.
0: Ну, нужно большое зеркало, не зеркальце.
1: Да. Да, и настолько высокий интеллект, что сравниваю с дельфинами, приматами и слонами, представляешь?
0: О-о-о.
1: Да. А манта может выпрыгнуть на 1.5-2 метра вверх над поверхностью. Да.
0: И создать еще пару конспирологических теорий.
1: Но говорят, так и не поняли, для чего они это делают. Ну, вроде как бы просто, чтобы впечатлить друзей или девушку.
0: Ну, чего ж там, весело.
1: Ну, и весело, да.
0: Во-первых, весело.
1: И у каждой манты на светлом брюхе есть уникальный узор из темных пятен. Он не меняется с возрастом, это как отпечаток пальца. Поэтому ученые, когда им надо подсчитать, они вот, собственно, фоткают пузико. Пузико покажи.
0: О, родимое пятнышко такое уникальное. Класс. Ну, где-то рядом с твоим скатом обитает гигантская акула. Ну и гигантская не просто, потому что она большая, а ну, у нее название гигантская акула.
1: Ага.
0: Мне кажется, это акула, которую нашли поздно, потому что все названия уже были...
1: Большая какая-то.
0: Да, давайте назовем гигантской. Сколько там? 7 метров размах твоих крыльев, ладно. Акула может достигать 10 метров в длину, чем способна вызвать неподдельный ужас. Посмотрите фотографию, там правда страшновато. Более того, существо всегда плавает с открытой пастью, ширина которой достигает 1 метра.
1: И она кажется, зевает просто, да?
0: Скукота в этом вашем океане. Спасибо эволюции, что не дала возможность выйти на побережье. И с этой пастью она постоянно плавает, и, казалось бы, она готова приглотить любого, кто встретится на пути, но... На самом деле, гигантский акуленок совсем не опасен ни для людей, ни даже для рыб. Понимаешь? Несмотря на огромное количество зубов, гигантская акула им почти не пользуется. Гигантское создание питается зоопланктоном, мелкими ракообразными и различными беспозвоночными. Ну, то есть они не опасны, ну, для нас
1: для
0: и
1: нас.
0: Для рыб.
1: А
0: для...
1: Ну, как скаты мои.
0: Да. И вот, и до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая их агрессивного поведения в отношении к людям. И даже морские суда не вызывают у них тревоги.
1: Ого.
0: Да, и они настолько милые, что этим даже пользуются недобросовестные моряки. Настолько эти гигантские акулы доверчивы и милые.
1: Очень плохо. Мои скаты тоже.
0: Угу. Забегайте в сообщество Евро плюс ВКонтакте, обязательно посмотрите фотки.
1: Да, голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: In the Flames and the Weekend в бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп голосование фактового зала. Ну, казалось бы, большая безопасная схватка была ожесточенная и довольно-таки опасная. Mm-hmm. Внимание, итоги. Набрав 50% и 26%, то есть там...
1: Ого!
0: Морская ноздря к морской ноздре буквально шли. Победа твоя, Вики, поздравляю.
1: О, моя!
0: О, май гад!
1: О, май гад, это приятно. Давай акул возьмем в честь твоей огромной, огромноротой акулы.
0: Я думал, средние, ну и средние статистически опасные, нет? Просто акулы.
1: Просто акулы.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригады. 8.33 в Москве. Гороскоп на понедельник, 12 октября. Овны. Знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
1: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
0: Вики, близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
1: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
0: Львы, ваши сомнения имеют право на существование. Придется разобраться в ситуации.

0: Дева, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Весы, да-да-да, все так и появилось. Бывает такое. Mm-hmm. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Take me there, это Дати и Бригадюн. Европе плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором завидуют, как всегда, Вики. Mm-hmm. А когда Вики завидует. Вики у нас вообще независтливая. Никогда, никому.
1: А ты, я смотрю, завидуешь, да, что у меня Трули Муви есть?
0: Но...
1: Есть какое-то вот пренебрежение, как будто бы.
0: Ты знаешь, я могу завидовать, когда понимаю, вот бы я на этом месте смотрел. А тут понимаю, просто, ну, не мое, не смогу, не вытащу все это.
1: Да?
0: Столько ответственности.
1: Ну, ладно.
0: Это ж, ну, так часто фильмов не снимают, а тебе постоянно нужно придумывать новые способы разгадывания. Поэтому поддержите нашу девчонку впереди Трули Муви. Звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Плюс.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня облачно с прояснениями. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
8: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года. Не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
11: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
12: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Звучит так, что глаз не оторвать.
1: 8:44 в Москве, Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Илья.
3: Привет, Илья.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Илюх, ты откуда?
4: Город Пермь.
1: Пермь, прекрасно. Угу. Недавно я наткнулся на столько публикаций, связанных с Пермью.
3: Да, серьезно?
1: Хвалят, как город меняется.
3: Круто.
1: И видел про какой-то невероятный выставочный центр, какой-то супер новый современного искусства. Да,
3: классно.
1: Да. Илюх, повезло тебе, конечно. Давайте знакомиться с еще одним участником. Алло, привет. Алло.
5: Привет, привет.
1: Привет, привет. Тебя как зовут?
5: Алло.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Я Сергей.
1: Сергей. Сереж, а ты откуда?
5: Из Курска.
1: Из Курска. Итак, парни, прямо сейчас будем разгадывать что?
3: Будем отгадывать фильмы, некоторые многосерийные, даже многие. Вообще так. Все, кстати, будет многосерийное.
1: А, но их еще сериалами называют.
3: Ну, нет, это не
1: сериал.
3: Ну, посмотрим.
1: А как будем разгадывать?
3: Будем отгадывать музычкой. Я буду ставить саундтрек, ваша задача послушать. Как только понимаете, сразу говорить свое имя и следом правильный ответ.
1: Но имя свое нужно, чтобы мы не запутались, да. От кого будет желательно правильный ответ. Играем до 2 баллов. Илья, Сережа, удачи. Начали.
3: Начнем с мультика.
1: Название было.
4: Илья.
1: Илья.
4: Симпсоны.
1: Да.
3: Симпсоны, да.
1: Да.
3: Там спасибо. Была маленькая подсказка в виде Симпсонс.
1: Ну, Илья продал насладиться всем этой заставкой.
3: Да.
1: Первый балл у Илюхи, вперед.
5: Не успели.
3: Ставим. Сейчас. Ага.
1: Пошло,
3: похоже,
1: пошло.
3: Да?
1: А-а-а.
3: Они похожи стилистически, даже немножко, да?
1: С Симпсонами?
3: Нет, вот по музыке.
1: Угу.
3: Настрою музыки. Это многосерийный фильм. Там 3 части, да, по-моему?
1: 3? 3.
3: Старый, но вообще все его обожали, потому что там показывали будущее.
1: Там показывали прошлое, там показывали гениального мужчину с невероятной шевелюрой.
4: Илья.
1: Илья.
4: Терминатор?
3: Нет, нет, нет, нет.
1: Ну там, там тоже будущее и прошлое, но нет. Не настолько темное. Там, значит...
4: Уже нельзя отвечать, да?
3: Можно,
1: можно, можно.
5: Сергей.
4: Назад в будущее.
1: Илья,
3: назад,
1: Илья,
3: да.
1: Назад в будущее. Фу. Ну, справились, справились,
3: да,
1: Илья. Есть 2 балла, есть подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Илюх, молодец, поздравляем тебя с нашей Bluetooth-колоночкой.
4: Спасибо,
3: поздравляем.
4: Спасибо.
1: Серег, ну, классно провели время вместе, звони
5: да,
1: еще.
5: Да, не получилось.
1: Но в следующий раз точно получится. Счастливо, ребят. Пока.
3: Пока.
5: Пока-пока.

0: Animal, это Косарь, Гадюн и Пепес, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы придумываем абсолютно правдоподобное оправдание, почему сегодня не сможем пойти в тренажерку.
1: У тебя есть оправдание?
0: Ну, у меня кошка дома. Кошка.
1: У меня две. Все, оправдались.
0: Очень социальная кошка. Вот. И вот в промежутке с утра и до следующего утра ей необходимо, ну, нахождение
1: много
0: помещения. Не-не-не-не, просто чтобы ты был где-то.
1: А, даже не обязательно внимание?
0: Не обязательно, да. И вот так, если поставить на весы хороший плотный пресс, да, и любовь кошки, ну, тут, конечно, ну, нужно выбирать любовь. Я выбрал любовь.
1: Правильно, молодец.
0: Вот и вы расскажите о вашем оправдании, почему вы не пошли в тренажерный зал.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавая интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». Из любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Присоединяйтесь к Яндекс Коннект 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними.
14: Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ваши очень правдоподобные оправдания, почему вы не можете сегодня идти в тренажерку. И знаешь, что очень приятно? Угу. Очень приятно, что нас слушают семьями. Поймете, почему. Давайте начнем с этого.
2: Доброе утро, бригада У. Я каждый раз пытаюсь найти себе оправдание, чтобы не пойти в зал. Но так как зал у меня дома, в подвале, в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
1: Ну, если прям сильно хочешь, конечно, можно
3: использовать. Ну, конечно, да.
1: Вот, и, скорее всего, сообщение из того же самого дома.
4: Хотела рассказать в тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там, стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
1: Молодец.

0: Чилин, чилин, чилин, чилин, чилин. Это Моджо Бригадю на Европе Плюс. Продолжаем.
1: Правда, да?
0: Чилить. Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. В Москве 9 часов утра.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
5: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Лытков и Кушнер отложили визит в Москву. В Ростове отключение света. Какие фразы в вакансиях раздражают соискателей, выяснили аналитики. Подробности далее. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России. Ранее утверждалось, что Уиткоф и Кушнер планировали посетить российскую столицу до конца октября. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, спецпосланник Трампа в ходе контакта выражал надежду на скорую встречу с российским лидером. В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня и по 16 октября запланировано отключение электроэнергии, сообщает компания «Дунэнерго». Так, в отдельных районах свет будет отключать на несколько дней подряд. Сегодня с 9 утра до 5 вечера электричество отключат на улицах 30-летия октября, Задонска, Пескова, Учебная, Медногорская, Абаканская, Щербакова, Арефьева, Орехово-Зуевская, Лесозащитная, Печорская, Двинская, Грибоедовская, Чувашская. В Ростовской области открылся образовательный кластер «Сельское хозяйство». Об этом сообщается на сайте правительства региона. Для обучения студентов в Пролетарском аграрно-технологическом техникуме создано 8 специализированных зон и учебный полигон. Молодые люди будут изучать микробиологию, агрономию, а также практиковаться в ремонте и обслуживании сложной техники. Для этого в их распоряжении имеются 5 тракторов различных модификаций, 7 сельхозмашин, современное IT-оборудование и учебные тренажеры. Власти надеются, что образовательная площадка станет кузницей кадров для агропромышленной сферы. Всего в регионе действует 6 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». До конца года откроется еще один. Формулировки «дружно», «коллектив» и «семья» возглавили антирейтинг выражений, которые раздражают соискатели при чтении вакансий. Каждую из них назвали 20% участников опроса. На втором месте оказалась характеристика «стрессоустойчивость». Она набрала 14% голосов. Еще 12% негативно отнеслись к упоминаниям ненормированного графика, переработок, необходимости быть на связи круглосуточно. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 84 рубля 90 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 97 копеек. В Ростове 16 тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность и до плюс 24. Далее на Европе Плюс, бригада У.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Смотри, стоит загорелый, смотрит на нас.
1: Ну,
0: отдохнувший.
1: Да.
0: Угу. Такой немножечко с высоты на нас, да? Посматривает. Пашка Беседин наш вернулся из отпуска.
1: Но я надеюсь, что Паша завтра все расскажет, а то тут какие-то секретики.
0: Да-да-да.
1: Все невидения. А я завтра... Ты видел?
0: Все обзвонили, пока пытались узнать, где наш Паша Беседин. А он был в отпуске.
1: А я завтра принесу на наш подкаст свой дневник личный.
0: Опа, доказательства чего?
1: Нет, детский.
0: Ого.
1: Там интересно, да.
0: А где ты его нашла?
1: Ездила на квартиру, где у мамы. Разбирала вещи старые, да, столько всего нашла. Во-первых, надо отметить, что я разносторонняя личность.
0: Ну, это мы уже давно заметили.
1: Да, разносторонняя, но быстро теряющая интерес. У меня там самоучитель по игре на гитаре, самоучитель по немецкому, огромное количество путеводителей по разным странам, кстати.
0: А в дневнике мысли прыгают?
1: А мысли, нет, не прыгают, но я дневник вела там буквально, мне кажется, дня 3. Через 3 дня я поняла, что мне это неинтересно.
0: Откровенные подробности завтра в очередном выпуске подкаста «Личка». Ну, а прямо сейчас давайте поучим английский. Никогда
1: давай,
0: ведь не
1: давай.
0: Зря, да? Впереди училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Тейм Импала показывал то, что будет дальше. Он своим треком «Дракула» как будто бы кое-что предсказал.
1: О, да, кстати, подходит.
0: Да. А пока мы ждем училку английского, послушаем хиты, которые снова стали хитами благодаря интернету и благодаря в том числе неожиданному прокату фильмов, которые мы любим.
1: Да.
0: Тут один вышел. И не один, по-моему, даже, да?
1: Не один вышел, но мне так нравится, что столько видосов снимают и все такое стилизованное вообще.
0: И
1: как обожаю.
0: Будто бы эти фильмы приватизировали слово «сага».
1: Да, кстати,
0: есть такое?
1: Да.
0: Все, думаешь, сага, все, пожалуйста. Mm-hmm. Речь о «Сумерках» и главном треке «Muse Supermassive Black Hole».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: 9:13 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже с нами. Мария Батхан, Маша.
4: Good morning.
5: Good morning. How are you?
4: Amazing.
3: Ты знаешь, как-то даже вот как будто бы perfect. Perfect. Маша,
5: good for you.
3: Да, а у тебя...
4: good for you. Для нас не знаем, для тебя да.
3: Да, если у меня хорошо, то у остальных плохо. А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский, ну, произношение русскоязычное, когда вот буковку R почетче переводишь, ну, произносишь или нет?
5: Когда темно, гуляю по Лондону, для безопасности, да.
4: Говорят, это работает хорошо.
3: Да, идешь, говоришь, hello, my friend, hello, my friend.
4: Hello.
5: You want to ask something?
4: Do you want to have a scandal?
3: Do you have a problem?
4: Yes.
3: Right now.
4: I can help you.
5: Это работает. Да-да-да.
3: Круто. Ну, после того, как мы тебя прорекламировали как училку английского, буквально носитель языка.
4: В лондонском гетто.
3: Давай разберем классный трек. Это Kima Sounds. Трек называется Rise Slow. What about this song?
5: Так, ну, учитывая, что песня полностью сгенерирована ИИшкой, у меня прям здесь и читаются какие-то знаки. Думаю, может быть, роботы хотят нам что-то сказать. No one heard me when I made no sound. Потому что иначе это как-то странно. Никто меня не слышал, когда я не издала ни звука.
3: Похоже на то, за что можно мстить потом.
5: Да. Так, окей. Вообще песня очень положительная. Почему она всем так нравится? Потому что расти медленно. Rise — это вообще поднимайся. Rise slow. Утром поднимайся. Rise and shine, говорят. Поднимайся и свети.
4: Да,
5: вот таким образом мы не путаем. Поднимайся и поднимай. Потому что поднимай — это raise. Подними руку, raise your hand.
3: С чем мы сталкиваемся, это английский.
5: Английский, да. The sun rises, солнце поднимается. Итак, почему надо подниматься медленно? Not fast, not loud, not for the crowd.
4: Потому что вестибулярка плохая.
5: Не быстро.
3: Ну, чтобы наслаждаться жизнью.
5: Боже, это так смешно, Вики. Почему? Потому что я почитала комментарии под этой песней, и там просто «Мне 83, и я обожаю этот трек». Там очень много именно на английском языке комментариев о том, что «Мне 70, и я постоянно слушаю эту песню».
3: В общем, там очень много наших.
5: Понятно. Окей, хорошо. Значит, не быстро, не громко и не для толпы. Not for the crowd. Итак, последняя фраза. Тоже такая... Тихо едешь, там вот как-то будешь ты дальше. Лучше всех. Да. The ones who rise slow are built to stay. Те, кто поднимаются медленно, они просто, построены, чтобы остаться. Короче, созданы для того, чтобы остаться. Ну, короче, они здесь надолго.
3: Да-да-да. Чем дольше будь, тем больше ты на вершине. Вот так вот.
4: Спасибо,
3: Маша, это прекрасно, прекрасно. Так неожиданно, что такой смысл. И от ИИшки.
4: И взрослым людям нравится.
3: Спасибо тебе большое, хорошей недели, до встречи в следующий понедельник.
4: See you, bye-bye.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Meet me in the dark, это Аве в бригаде У на Европе плюс.
1: Аве, да.
0: Вики, что будет дальше?
1: Ой, будет очень интересно, тебе понравится. Да, или не понравится, мы узнаем через несколько минут.
0: Круто. Угу. Расставила все точки над ЙО. Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе плюс.
2: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом.РФ» в разделе «Ипотека».
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Богучарские семечки.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, это Шакира и Бёрна Бой, Бригаду на Европе Плюс, 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Как ты себя чувствуешь сегодня?
0: О, нет, я начал складывать мозаику. О, нет.
1: Ага.
0: О, нет.
1: Не, ну просто спрашиваю, как себя чувствуешь? Расскажи.
0: Ну, пока хорошо, но я уже представляю, что будет. О, и тут появился один тренд.
1: Новый кулинарный. Но ты же кофе любишь, подожди, молочки там не будет. Угу. Я всегда, вот знаешь, смотрю без молока, значит, надо попробовать.
0: Поэтому кофе с деготью, да?
1: Нет, томатный эспрессо.
0: О, нет.
1: Говорят, кому нравится коктейль «Кровавая Мэри», им заходит.
0: Ну, там вместо кофе другое.
1: Да, я знаю. Ну вот, официант в студию.
0: О, нет, я так и знал. Нет.
1: Более того, мы же недавно еще говорили про другой тренд, поэтому попробуем сразу два. Но я, как честный человек, я буду с тобой тоже страдать.
0: Нет. О, да, ты со мной будешь страдать?
1: Да, да, да. Обрати внимание, в нашем кафетерии все
0: так,
1: подписано.
0: Спасибо, Андрей. Так, ой, как отвратительно это все выглядит. Прекрасно.
1: Да, значит, как делать томатный эспрессо? Ну, все очень просто. Томатный сок, шот эспрессо. Говорят, в идеале туда добавить еще соль или перчик, но у меня не было, поэтому пробуем так. Давай, три-четыре.
0: Подожди, а чокнуться?
1: Дзинь! Ага, пробуем. Ну не, могло быть хуже. Кстати, даже
0: сейчас,
1: неплохо.
0: Сейчас, секундочку, да,
1: подожди. Это томатный сок с небольшой горечью, да?
0: Сейчас, извините, еще секунду. Чтобы люди поверили, поэтому придется так сделать.
1: Обожаю этот звук.
0: Вау, а я бы не сказал, что это отвратительно.
1: Да.
0: Я бы
1: томатный
0: даже сказал так, это не изменило мое отношение к тебе. В худшую сторону.
1: Но попробуем тогда эспрессо-квас. Я тебе рассказывала на той неделе, что это новый тренд во Вьетнаме.
0: А почему у меня тут чайный гриб уже сверху? Или это пенка?
1: Ну, это Андрей такой квас купил. Вот, ну давай пробуем.
0: И, видимо, сам его сделал дома.
1: Давай. Ага. Тоже норм, кстати. Вообще нормально.
0: Ну, как тебе сказать?
1: Да не, норм. Хочешь, Андрей, попробовать?
0: Ну, норм. Лех, давай, что хочешь, красненькое или черненькое?
3: Красненькое.
0: Ага. Так.
1: Угу, ну что думаете?
0: Ой, да ладно.
1: Ой, ну ладно, привереда, Леш, мы знаем, что ты любишь гадость всякую есть. Кто-то обманываешь.
3: Что?
1: Да, все хорошо, оценили. Как настоящие вьетнамцы оценили эспрессо-квас.
0: Слушай, ну я могу тебе сказать, это из всей тонны информации, которую за эти годы ты рассказывала, это не самый худший выбор для эксперимента. Спасибо, что после этого не нужно проверять вестибулярку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:33 в Москве, гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы превысим все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Вилея, Бригадюн на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором 10 тысяч рублей. Угу. Да, коллеги?
1: Наверное, да.
0: Ну, круто.
1: Или 7.
0: Не-не-не, 7 точно было.
1: Значит, 10.
0: Но нас же не взломали, когда было 7. Ну все, значит, 10. Ну еще, это же не единственные 10 тысяч в сейфе. Еще можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Поэтому мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас ясно и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
7: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника» имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, выдающиеся личности, захватывающие беседы, актуальные темы.
11: Шоу «Weekend Star».
10: Интересных гостей встречает Александр Генерозов.
11: Каждое воскресенье – 17 до 18.
10: Weekend Star на Европе Плюс. Интервью, не похожие на другие.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сейф «Бригадю на Европе Плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Я Настя.
3: Привет, Настя.
1: Привет,
3: Настя.
1: Привет. Ты откуда?
2: Город Киров, Калужская область.
1: Угу. Привет, Настенька. Привет, Киров. Настя. Настя. Настя. Ничего не хочешь нам рассказать?
3: Настя, ты не обязана отвечать на такие вопросы.
1: Все, чувствуем, Настя, кристально чистый человек. Нечего рассказать. Нам, вот нам есть тебе что рассказать, Настя. Ну, во-первых, для тебя в сейфе накопилось 10 тысяч рублей. И это еще не все деньги. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос бонусом. Настенька, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый. Настюша, начинаем с бонуса. Удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Так, сегодня день дайверов. Насть, ты дайвер у нас, нет?
2: Нет,
3: но я надеюсь, что ты интересуешься дайвингом, потому что, напоминаю, это вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Но, кстати, не обязательно знать даже про дайвинг, достаточно знать географию. Я тебе расскажу про самое глубокое погружение с аквалангом. Мы его совершили в 2014 году в местечке недалеко от города Дахаб. И результат вот этой глубины был 332 метра.
1: Вот так вот, да?
3: Как там, наверное, голова напрягалась внутри. Вот, Дахаб — это место, где вот все дайверы обязательно плавают. Там еще есть рядышком Blue Hole, тоже такое известное для дайверов место. Где это находится? Это Перу, это Египет или Индонезия?
2: Пусть будет Египет.
3: Пусть будет Египет, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Настя сегодня отмечает день рождения Хью Джекман. Слышала про такого актера?
2: Да.
1: Как считаешь, вот по твоему субъективному женскому мнению, красивый мужик?
2: Ну, возможно.
1: Неожиданный ответ, зато честный.
3: Харизматичный.
1: Харизматичный. И ты знаешь, какое дело? Хью Джекман в школе был. Очень высоким, длинноногим пареньком. Ну и, как положено в школе, одноклассники этого не ценили, поэтому дали ему прозвище. Как думаешь, как Хью Джекмана называли одноклассники? Цапля, жираф или червяк?
2: Первое, наверное.
1: Вариант один. Цапля. Принято.
4: Третья цифра.
3: Даже как-то обидно за Хью Джекмана.
1: Вообще. И несмотря ни на что, ты посмотри, чего добился человек.
3: Третий вопрос у нас будет про дачный сезон, потому что сегодня официально закрытие дачного сезона. И поговорим про растения. Наверняка все, кто сильно увлекаются огородом, знают, что такое сидераты. Сидераты. Это такие растения, которые сажают не ради урожая, а ради чего?
1: Все мы рады сидератам.
3: Да. Для красоты, для улучшения структуры и плодородия почвы или вместо забора?
2: Почвы, может быть.
3: Ну, давай возьмем почву.
1: Это
3: второй вариант.
1: Второй вариант, принято. Итак, Настя из Кирова подобрала такой код от сейфа 212. Внимание!

0: не взломан.
1: Ну давай в качестве десертика оставим вопрос с бонусом. Пойдем от обратного, с третьего вопроса.
2: Начнем с почвы.
1: Почва.
2: Сидераты. Это такие растения, которые выращивают не ради урожая, а ради структуры плодородия почвы. Их скашивают прям в ноль и заделывают землю как удобрение. Обидно, конечно, за них, но интересно, да.
1: Ну нет, свою функцию это выполняет по большому счету. Ну да. Настя, у меня-то чуть-чуть промахнулась. Наверное, я бы тоже предположил, что цапли называли Хью Джекмана, потому что он был высокий, но, видимо, одноклассники, которые придумывали прозвище, были очень плохи в биологии, называли его Червяк.
2: Червяк. Ну и давай же узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вопрос был такой: где находится Дахаб? И ты сказала Египет, и это правильно.
1: На.
2: Поздравляем!
1: Ну какая же ты молодец!
3: Спасибо!
1: С бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Умница!
3: Ой, спасибо большое!
1: Настя, тебе чудесного дня. Звони нам обязательно еще. Когда потратишь деньги, звони еще. Мы как родители, которым можно постоянно обращаться за деньгами. И Кирову передавай большой привет. Счастливо.
3: Хорошо.
1: Пока.
3: Спасибо.
1: Ну а завтра в сейфе бригады 13 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «ООО».

0: Звонок бригадюны, Европе Плюс, 9.50 в Москве. Вот Кали точно никогда тренажерочку не пропускает, да, учитывая то, как она выглядит?
1: Она шикарная.
0: Мы сегодня в саундчеке собираем самые нелепые отговорки, чтобы не посещать тренажерный зал. Я вот постригся, да, ну, состриг определенную часть волос. И вот как по закону подлости, пока стригся, там показывали в парикмахерской мультик Рапунцель, думаю, всю силу себя срезал. Смысл идти позориться в тренажерочку, придется, ну, отсидеться, подождать, пока отрастут.
1: Ну, молодец, молодец.
0: Да, спасибо. Ваша очередь. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Свои отмазки отправляйте на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Бригада!
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс.360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними.
7: Организатор ООО «Яндекс.360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
23: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Лента.ком.
24: Шапка, носки, еще шапка.
25: Мам, я на 2 дня еду.
24: Именно.
26: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
27: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
28: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
29: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Three-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Отвечаем на вопрос личного тренера. Ты чё в зал не пришел?
2: Давай.
1: Причины. Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. Я не хожу в спортзал, потому что работаю пятидневку. Вот кто придумал пятидневку? Было бы 4:3. Угу. Идеальный график. Так что я решила для себя, что буду ходить в спортзал обязательно, когда выйду на пенсию. На пенсии я не буду работать нигде. И если к этому времени не развалюсь, то буду ходить обязательно в спортзал и часто.
2: Классно.
1: Ну, слышно же, еще человек в данный момент спортом занимается. Идет. Ну и финальный на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Ну, на самом деле, много причин не ходить в спортивный зал. Лишняя трата денег, трата времени.
2: Да.
4: Опять же, сейчас говорят в моде пузатенькие мужички.
2: Кто говорит?
4: Ну, и девушка сказала, брось, если я похудею. Ну, и самая веская, я знаю, что в каком-то городе, или как там называется у них, племени в Африке, чем больше пузо у мужика, тем он авторитетнее может даже стать вождем. Вдруг я попаду туда?
1: Шанс маленький, но не равен нулю.

0: Богдан Медведев, «Бригадю» на Европе плюс. Можно еще не зову так?
1: Нет, нельзя.
0: Красиво, красиво, почти как Богдан.
1: Спасибо.
0: Только в каком-то собственном
1: стиле. Только медведь.
0: Ребятки, мы вам желаем чудесного продолжения понедельника, если он только начинается или уже подходит к финалу. Привет, Дальний Восток.
1: Да, ну и напоминаем, что завтра у нас подкаст «Личка». Накидайте нам классных вопросов.
0: Ну и остальное вы и сами все знаете. Любим, целуем. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: «Бригада» у Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
4: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Эксперты рассказали, где выгоднее всего использовать цифровой рубль. Российских ПАП предложили обучать бесплатно. И названы самые зеленые регионы России. Далее о подробности. ЦБ рассказали о случаях, когда цифровой рубль выгоднее других более привычных форм оплаты. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова отметила, что прежде всего это касается срочных переводов крупных сумм. Через платформу цифрового рубля такие операции можно проводить бесплатно и без лимитов. Также, по словам зампреда, цифровой рубль подходит для индивидуальных предпринимателей. По ее словам, цифровой эквайринг выгоднее классического. Зампред подчеркнула, что у Центробанка много идей, но банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будет вводиться постепенно. Российских ПАП можно обучать бесплатно. В общественной палате предложили безвозмездно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающих дошкольников, а программа для отцов призвана устранить это различие. Санкт-Петербург занял 5-е место в национальном рейтинге материального благополучия семьи. Аналитики оценивали финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образование и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также попали Москва, Ямал-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителей Петербурга больше, чем в 2 раза превышает стоимость базового набора товаров и услуг. Названы самые зеленые регионы России. ТАСС со ссылкой на агентство стратегических инициатив сообщает о том, что это Республика Алтай, Северная Осетия, Сахалинская область. Они стали регионами с самой высокой долей городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны. Озелененность городов в рейтинге оценивается по данным Росстата и геоаналитики через долю городских земель, отведенных под зеленые зоны, а также долю жителей, у которых эти самые зеленые зоны есть в пешей доступности. Напомню, агентство стратегических инициатив формирует национальный рейтинг качества жизни с 2021 года. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе и содержит данные, результаты социологических опросов и показатели, которые собираются при помощи геоаналитики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня!

0: Rise Slow. Это Kimo Sounds. Ну, не знаю. Выражение «медленно поднимались». Rise Slow явно неуместно для Kimo Sounds. Да, вот, по крайней мере, в плане продвижения в чартах. В мировом Шазаме проект сейчас на 10-й строчке. Это, согласись, скорее быстрый взлет. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну, нам бы тоже быстрый взлет в этот понедельник не помешал, чтобы вот набрать высоту и всю неделю на этом драйве, на этой продуктивности и провести. Надеюсь, в любом случае так и будет. Ну, а мы здесь на Европе Плюс продолжим следить за твоим настроением, за муз-сопровождением. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. The Bouse, Rihanna, Nado и 54 Ultra и многие другие топ-артисты впереди. Оставайся.
1: Где новостройки хороши, вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: А вы маму мою не видели случайно?
6: Семейная анимация «Приключения мамонтенка».
7: Мама, это ты?
6: В поисках мамы.
8: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Мама.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Богучарские семечки.

Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

21 строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Warner и Lauren, Let Me Forget You. Прямо сейчас это шикарный результат, учитывая то, что в хит-списке артисты всего-то 2 недели. Судя по всему, ребят мог быть еще выше. Да, ну и ты помнишь, что итоги зависят только от тебя, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru и жди результатов в пятницу с 14 до 16 по Москве.

0: Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. My India спектакль, Южель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин Шайн, а также Кунгс и Теофилус Лондон Гэлакси впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: А что, если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
8: Звучит интересно. Это как?
7: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Этого достаточно. By India спектакль только что. До конца этого часа обязательно послушаем парочку суперхитов. Maroon 5 Wake Up Call сразу после Розыбрана Марса. Апати здесь на Европе Плюс. Никуда не выходи.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я Николай Фоменко, я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
10: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Европаплюс.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 5 Wake Up Call в завершении часа. Какая же драма разыгралась в этом треке? Ух, жаловаться на сложный понедельник после такой истории, конечно, перехотелось. Какие у нас проблемы? Да никаких относительно лирического героя. В новой 60 минутке будет больше хитов, больше музыки. Сидерленд, Баст и Марай Кэрри, Тедди Свимс и многие другие впереди. Полетели.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

0: что объединяет Сальвадора Дали, Антонио Гауди, Монсеррат Кабарье, Пепа Гвардиолу и группу Сидерленд. Все они из Каталонии, конечно же. Главный на данный момент сингл группы «Ту-ту-ту-ру» только что в твоих динамиках. Больше нов и больше музыки ждет нас далее из Каталонии. Отправимся в Британию. На подходе Джонас Блу с вещицей «Girl». Прежде доберемся до Италии, встречая проект Energy One с темой «All Good Things». А вот еще раньше транзитом через Германию отправимся в Штаты. Группа «Tokyo Hotel» и суперхит «California Nights» уже через мгновение на Европе+. Плюс. Оставайся с нами и устраивай себе музыкальное путешествие.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-360-362.
6: Черный. Значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир». Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Джонас Блу и трек «Girl» прямо сейчас. На концерт такой «Girl», такой девчонки мы совсем скоро отправим наших слушателей в рамках лайв-тура. Это просто нечто, это невероятно, это похоже на какой-то сон. Да, посетить шоу Шакиры у великих пирамид Гизы смогут 10 победителей. Более того, они отправятся в приятной компании Вики из бригады У и Артура из шоу «Rush». Все включено, конечно же, и перелет, и проживание, и билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru, заполняй анкету на участие. И главное, самое главное, напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Удачи! У нас далее больше хитов и больше музыки. Кайли Миноу, Клайд, Камера Экшн, а также Дати, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер восточного направления 6 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроме 325 619 600 156 837.
4: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Больше хитов. Больше музыки.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лита и Софи Такер «Манхэттен». Прямо сейчас в этой истории прекрасно все. Саунд этого трека великолепен, но это понятно. Да, сам вайб невероятный, но и в тексте. Столько легкости, столько молодости, столько свободы. Огонь. А до конца этого часа будем слушать не менее огненные хиты Black Eyed Peas, What Is The Love, а также Mona и Ordan впереди на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
3: good morning!
4: Good morning!
2: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
4: Когда темно, гуляю по Лондону,
3: да.
4: Для безопасности, да.
3: Говорят, это работает хорошо.
2: Да, идешь, говоришь, hello, my friend, hello, my friend.
3: Hello!
4: You want to ask something?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада!
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
18: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Where is the love? Это Black Eyed Peas в завершении часа. Где же любовь? Where is the love? Ну, если в этой 60 минутке ты ее не повстречал, то в новой шансов точно будет больше. Смотри по сторонам. Смотри по сторонам и слушай суперхиты от Европы Плюс, конечно же. Больше хитов и больше музыки впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: December 10 и новинка Us Against the World. Прямо сейчас классный бойс бенд. Но, честно говоря, 10 декабря December 10 пока не хочется. Уж слишком прекрасна золотая осень, а к зиме мы как будто бы как-то вот не готовы пока. Да, зато готовы к очередной порции суперхитов, к встречам с топ-артистами. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется дип-хауса, пожалуйста, Дива и трек Slow Down Can't Stop Thinking на подходе. Прежде лови дэнс-ремикс на R&B-вещицу. Здесь появится Akon и UT Project с темой Summer Jam Right Now. А вот еще раньше вдарим поп-рока вместе с Алексом Уорреном. Суперхит Fever Dream уже через мгновение здесь на Европе+. Плюс.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Stop Thinking. Да, ни о чем не думать, но вот как-то рабочие процессы явно против такой стратегии. Увы. Но хотя бы немножко отвлечься с помощью классных треков всегда можно. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre, Two Colors Primadonna, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России можно в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Качественный звук, работа в фоновом режиме, трансляции студии и твои любимые подкасты. Все там, приложение топ, скачивай.
1: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет безоблачно. Температура воздуха составит около 25 градусов выше 0. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас поговаривают, что этот трек посвящен бывшему мужу Мадонны, американскому актеру Шону Пену. Да, вот жить нужно так, чтобы бывшие писали про тебя суперхиты. Угу, про меня еще ни одного нету. Что-то я делаю не так. Ну да ладно, до конца этого часа все сделаем так, все будет по красоте. Обязательно послушаем Майли Сайрус с треком Wrecking Ball, а также Sombra с суперхитом 12 to 12 здесь на Европе Плюс.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
21: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
22: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: финалим час вместе с Майли Сайрус и классной темой Wrecking Ball. В новой 60-минутке будет больше хитов, больше музыки, будет больше приятностей, будет больше поводов для радости в этот понедельник. Никуда не уходи.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
5: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты дата-центров. Центр Ростова останется без холодной воды и названы самые зеленые регионы России. Подробности далее. Минцифры совместно с Минобороны прорабатывают меры по защите центров обработки данных. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета по бюджету. По его словам, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, и теперь ведомство обсуждает вопрос прикрытия таких объектов. К помощи компании присоединились все представители отрасли. Отмечается, что несмотря на масштаб атаки, сервисы компании продолжают работать. В Ростове завтра часть жителей центра останется без холодной воды. Ограничения продлятся почти весь день с 8.30 утра до полуночи. Ограничения затронут территорию в границах Буденновского и Ворошиловского проспектов, а также улиц Максима Горького и Пушкинской. Воду отключат из-за подключения нового многоэтажного дома к водопроводной сети на улице Пушкинской. При въезде в Батайск с северной стороны обновили аллею Олимпийской славы. Баннеры за годы выгорели и износились, поэтому их оформление полностью заменили. Аллея появилась 10 августа 2013 года. После Олимпиады в Лондоне город решил собрать в одном месте имена спортсменов, чьи достижения связаны с Батайском. С тех пор спортивная история города продолжилась. Алексей Денисенко после бронзы Лондона завоевал серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Позже в число олимпийских призеров вошел дзюдоист Нияз Ильясов. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалин стали самыми зелеными регионами России. В этих субъектах доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет 67%. В России этот показатель в среднем составляет 24%. В целом по стране около 69% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. Специалисты проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и городской среде. В основу доклада легли результаты национального рейтинга качества жизни, который ежегодно составляется по поручению президента Владимира Путина. Озелененность городов оценивается по данным Росстата и геоаналитики. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Ростове сейчас плюс 24, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, небольшие осадки и плюс 22. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа Плюс.
2: Онлайн. Ростов-на-Дону онлайн.
4: Европа Плюс.
8: Я вот что подумала, очередной понедельник, но на самом деле он нас уже ведет к середине осени. 12 октября на календаре, сегодня праздник, кстати, интересный, вкуснейший, такой шоколадных сюрпризов. У меня сюрпризов будет, ну, немного, однако, все-таки звезды тут будут советовать, как этот день сделать легче, праздничнее, лучше, жарче уже некуда на самом деле. В Ростове шикарная погода, но все равно не пропусти гороскоп. А поднимать настроение тебе будут классные треки, которых будет тоже немало. Ну, к примеру, прозвучит. Talk to you. Также появится Kimo Sounds, Raslow. И очень скоро Miley Cyrus. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
2: Ростов-на-Дону онлайн.

0: на Дону онлайн.
1: Очередной вечер нам пророчит прекрасную, интереснейшую тему. «Враж» – радиоактивное шоу появится здесь в 7 вечера. Антон, Саша, Артур сегодня будут обсуждать вот что. В детстве вот именно это, возможно, казалось признаком богатства. О чем речь, конечно, из твоих уст будет понятнее. Твои истории ждут Антон Камолов, Артур и Саша с 7 до 9 сегодня. Так что не пропусти, а также свою тему предлагай на europaplus.ru в разделе «Раш». Предлагаю послушать погромче Доминик Файка. Кстати, появится еще и Дэйв, и обещанное прямо сейчас «Мали». Сарус, лови.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн. Let's go.

0: Понедельник бывает легкий, тяжелый или по твоему усмотрению. Но сегодня у кого-то он будет спортивный, а в частности от звезд такая рекомендация только для водолеев. Так что свободное время занимаясь спортом будет полезно, ну, наверное, лучше всего. А что делать тебе? Расскажу. Гороскоп вскоре. А еще треки Animals The Way To Love появятся также здесь, на Европе+. Реклама.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: А у нас большой матрас.
4: А у вас?
5: А у нас большой комод. Вот.
6: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
7: Как мы рады!
8: Как я рад!
9: А помог нам Мебельград!
10: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться. Ну и не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование. Придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии, оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом, на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Ну и козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. А вот водолеям звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все и, наверное, всех.

0: Один из любимейших треков. И, кстати, если говорить о любимых, их нужно, конечно, всегда и внимание больше уделять, сюрпризы делать. Вот для этого и есть на europaplus.ru, на сайте раздел Еврохит ТОП 40. Там изменить ситуацию можно и нужно. Есть 5 дней у тебя в запасе, времени много. Заходи, голосуй за любимый трек. Возможно, он станет номер один или повысится очень высоко. Ну, может быть, даже на 10 строчек вверх скакнет. Так что каждый голос важен. Ждем тебя, ну а ты дождишь вскоре Talk to You появится. Пока о главном.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове малооблачно, 24 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно и небольшой дождь. Плюс 23 днем, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
4: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Ну что ж, я знала, что и ты ждал этого момента, когда наступит возможность себе сделать крутой уикенд. Ну, конечно, тут Европа Плюс постарается. Вскоре, а мы уже готовим, разыграем 10 путешествий на грандиозное шоу. Кого же? Ну, конечно, ее. Это Шакира. Ну, великих, конечно, в Египте будет она петь. Там стоять будешь, возможно, и ты, потому что начинается у нас проект Live Tour, в рамках которого подарим слушателю, самому любимому, и не одному, как ты понял, концерт и поездку в целом. Шакира тебя будет ждать, поэтому обязательно внимательно слушай и сразу отмечу, что все включено. Вперед проживание, билеты на концерт. Заходи на europaplus.ru, заполняй анкету на участие и, конечно, пиши обязательно лайв-тур. А с 26 по 30 октября слушай внимательно бригаду. Потому что именно, возможно, в Элвике тебе наберут, и ты сможешь вскоре танцевать под любимые треки Шакира. Так что будь внимателен, заходи, ждем europaplus.ru. Пока дождались мы лирика, и прямо сейчас у нас Дженнифер Лопес появляется вместе с Питбулем в эфире Европа Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн. Say no.

0: Интересный все-таки комплимент, но ладно, лирик такой аутентичный на Европе Плюс только что. Закрою час лучшей компании, выбирается Дэвид Гетта и Диджей Билли появится также здесь, потом Алекс Манулов все возьмет в свои руки. Ну а я желаю тебе больше сладости сегодня. Все-таки день шоколадных сюрпризов, я завтра не сюрприз, но в час ровно буду здесь. С тобой была Юлия Максимова и по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с «Джилэнд». Новый автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный «Джилэнд» J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
14: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
15: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
16: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.банк». Принятно всем клиентам.
17: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
18: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок 1000 рублей по кредитной карте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оцените свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

control it.

0: Жаль, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйдан Мартин. Ах, какие имена, все-таки, какие мощные имена и мощнейшая, разумеется, коллаборация, которая, ну, была сразу же обречена на глобальный успех. Это чистая правда. Всем привет и отличного легкого понедельника с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, и у нас буквально через парочку минут номер один сейчас Еврохит ТОП 40. А это, напомню, Дати. Ждем Take Me There.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: звучным названием и запоминающимся названием «Нептуника». 14.34 в Москве, понедельник набирает обороты, хотя где-то на Дальнем Востоке уже и к ночи ближе дело идет, но никакая разница во времени, часовых поясах не помешает нам вместе услышать уже в ближайшие минуты Second Voice, Ava Max, Fast Boy, все они впереди.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ой, на Европе Плюс, а в ближайшие минуты Даррен Хейс, Хозер, Кланг, Карусель, будет Шакира. О, кстати, они еще кое-что.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
7: Подробности на europaplus.ru. 18+.
16: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Love You Insatiable. Одна из самых трогательных историй, которую рассказал, спел Даррен Хейс. Да, на Европе Плюс именно он. А в начале часа следующего с нами уже Клан Круси. Ждем Райда.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 15 ровно.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

сомневаюсь, кто-то сейчас сделал Европу Плюс еще громче, когда услышал вот этот трек Let Me Forget You, Warner и Lorin. Всего две недели у нас в Еврохит ТОП 40, на Европе Плюс уже 21.

0: вот итоги, как всегда, в пятницу.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
6: Будешь раса Маша.
4: Приключения, как Иван в сказку попал.
7: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пятерки. Кто у нас на подходе? У нас впереди Алекс Уоррен, Пост Малон, Перес Линс. Ах, какие имена! В общем, отличная компания у нас уже в ближайшие минуты на Европе Плюс.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 666 837.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: внес он с ними практически. Ну а до конца этого часа в Москве 15.50. Сначала Джонни и Федука, а затем Capital Cities и их мощный хит Safe and Sound.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
3: good morning!
4: Good morning!
2: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
4: Когда темно, гуляю по Лондону,
3: да.
4: Для безопасности, да.
3: Говорят, это работает хорошо.
2: Да, идешь по... Hello, my friend!
3: Hello!
4: You want to ask something?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада!
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
16: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
17: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на шоп.
19: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
20: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
21: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
22: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
23: Европа
24: плюс.

0: Band Sound на Европе Плюс Capital Cities, их самый известный, пожалуй, хит. Ну а в начале часа следующего Доминик Файк нас уже ждет, и его запоминающийся трек Baby Doll.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного понедельника, в Москве 16:00.

0: Так что, короче, ждем пятницу.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром.
2: Баннер даром? Дарят баннер?
1: Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай и лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Богучарские семечки.

0: Coldplay, Мали. Так и называется. Точно так же Bass Burst Wind.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
6: Звучит интересно, это как?
5: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды».
7: ОСЗ проект С-23, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Интересный спектакль получился на авансцене Баинди. 16:50 в Москве. Это Европа Плюс. А вот теперь делай Европа Плюс еще громче, потому что...
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа.

0: самых лучших песен Нелли Фуртадо, All Good Things на Европе Плюс. В конце часа, в начале следующего, Дженни и Тейм Импала. Тейм Импала и Дженни от перестановки веслагаемых сумм, как говорится, не меняется. Ждем Дракула.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов. Европа Плюс.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минцифры и Минобороны обсуждают защиту российских дата-центров. В Ростове подорожали услуги такси, и ночное небо украсят яркие метеоры. Об этом прямо сейчас. Яндекс столкнулся с серией атак на свои дата-центры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минцифры Максута Ашадаева. За последние дни повреждения получили центры обработки данных в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После одной из атак часть сервисов компании временно была недоступна. Ашадаев сообщил, что Минцифры вместе с Минобороны сейчас прорабатывают меры по защите таких объектов. В Ростове состоялась вторая межрегиональная конференция «Свои приходят на помощь», приуроченная ко дню разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и году единства народов России. Об этом сообщает сайт Донского правительства. Конференцию посетили представители военного руководства, государственных органов, ветеранских и общественных объединений, казачьих сообществ, а также образовательных и социальных учреждений из 19 субъектов Юга России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. На фоне продолжающихся неполадок в работе интернет-сервиса в Ростове заметно подорожали поездки на такси. Жители города сообщают, что стоимость увеличилась в 2-3 раза. Сегодня утром чат поддержки в приложении такси и доставки остается недоступным. Сбои в работе сервисов начались накануне утром. Их причиной стала атака на серверный центр во Владимире. Ночь на 13 октября можно будет наблюдать звездопад Южной Таурида. На пике ожидается от 5 до 10 метеоров в час, пишет российская газета со ссылкой на эксперта. Поток известен яркими болидами, которые могут оставлять длинные светящиеся следы. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета. Смотреть стоит сначала на восток, затем на юго-восток. Луна будет тонким серпом и не помешает наблюдению своим светом. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 90 копеек. Единая европейская валюта 94 рубля 97 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Далее на Европе Плюс Алекс Мануйлов.
5: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
6: Сколько будет 1 плюс 1?
7: 2.
6: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
7: Ну, 2 же.
6: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
5: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
7: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Только из-за тебя я до сих пор живу. Если это можно назвать жизнью.
10: Фэнтези, сумерки, сага, новолуние.
12: Джейк, беги!
10: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, выдающиеся личности, захватывающие беседы, актуальные темы.
14: Шоу «Weekend Star».
13: Интересных гостей встречает Александр Кинрозов.
14: Каждое воскресенье с 17 до 18.
13: «Weekend Star» на Европе Плюс. Интервью, не похожие на другие.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Монтана, Дэвид Гетта и Эда Мартин. Отличный хит, который развеет осеннюю хандру и тоску. Shine впереди, но сначала ваша лучшая история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос, ты почему в тренажерку не идешь.
3: Ага, давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что он у нас один на районе, и он находится на минус первом этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
3: Ну да.
2: Согласен.
3: Из колен больные, не надо.
2: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
3: Согласна.
2: На все этажи, да? Да. Угу. Правильно?
3: Да,
2: дальше.
3: Да.
5: Доброе утро, бригада УМ. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть. А если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
2: Правильно. Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
3: В каком году?
2: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. И если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
3: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
2: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года.
6: Доброе утро, привет, бригада У, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Ага. И вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами Вэл и Вики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое, до свидания.
3: Клевета, мы так не говорили.
2: Прям цитата.
7: Доброе утро, бригада У. Я каждый раз пытаюсь найти себе оправдание, чтобы не пойти в зал. Но так как зал у меня дома, в подвале, ну, в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
2: Не, ну, если прям сильно хочешь, конечно, можно использовать.
3: Ну, конечно, да.
2: Вот, и, скорее всего, сообщение из того самого дома.
8: Рассказать тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там, стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
2: Молодец.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Ball с такими треками, как этот, как Shine на Европе плюс. Лето, конечно, продолжается. Какая осень за окном? Да нет, лето. Уже Фрэнч Мандана, Дэвид Гетта и Айден Мартин вместе, но чуть позже. Номер один сейчас в нашем Еврохит 40. Это Дати, это Take Me There. Ну что, как думаете, по итогам этой недели снова Дати или кто-то другой?
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 656 837.
5: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Ленинского 23А.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Богучарские семечки.

0: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Цай на Европе Плюс, Animal, 17.50 в Москве. Ну и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала по индиях Чой Мот, Шаде, а затем мощнейший просто хит, который прошел, разумеется, проверку временем и многочисленными чартами. Называется он My Immortal, и это будет группа Evanescence.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Части с гарантией производителя – это Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия. Уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 105-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
27: Европа Плюс. Она...

0: Это Evanescence на Европе Плюс. Ну что, у нас часовая готовность до Rush, радиоактивное шоу. Сегодня мы немного впадем в детство. Ну а что, в понедельник все это позволит. Подробности уже через час на Европе Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 18 часов.
5: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Снижение дефицита бюджета может помочь снизить ключевую ставку. Концепцию озеленения Ростова оценили в 91 миллион рублей, и россиянам перечислили регионы, где можно быстрее всего накопить на квартиру. Об этом прямо сейчас. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора, пишет «Известия». Содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе Ростова-на-Дону не превышало гигиенические нормативы в период с 10 по 11 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки города на взвешенные вещества, продукты горения, нефтепродуктов. По результатам исследований, содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы, говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что ситуация после пожара остается на контроле управления. Разработку концепции озеленения Ростова и связанные с ней работы оценили в 91 миллион рублей. Ориентировочная стоимость проекта впервые появилась в проекте решения городской думы. Начать работы по озеленению планируют в следующем году. Специалисты проведут учет зеленых насаждений на 330 улицах. Также город получит 3000 деревьев для посадки. Кроме того, в Ростове разработают и внедряют технологии выращивания деревьев с закрытой корневой системой. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Согласно документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 90 копеек, единая европейская валюта 94 рубля 97 копеек. Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: рабочий вечер с такого трека чертовски приятно, скажу честно. Зоя и Hold the Horizon прямо сейчас здесь на Европе Плюс. От меня лично 10 по 10-бальной шкале. Ну и, конечно же, я полагаю, что ни одному мне в сердечко залетел этот трек, правда ведь? Если и тебе он понравился, поддержи его прямо сейчас на europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Пусть он появляется в эфире почаще, ну и занимает достойную строчку в сороковке лучших этой недели. Это возможно, поэтому europoplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Заходим, голосуем и поддерживаем. Ну а я поддержу тебя после трудового дня классным треком от Джона Мартина. Послушаем Anywhere For You, но прежде Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
4: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
6: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Богучарские семьи.

Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

вот и один из участников живого завтрака с бригадой У прямо сейчас на Европе Плюс. Богдан Медведи, его Count on Me. В столице уже 18.35. И, как я раньше говорил, мы на этом не заканчиваем. Ни в коем случае. У нас все только начинается. И по этому поводу хочу тебе напомнить, что Европа Плюс разыгрывает 10 путешествий на грандиозное шоу Шакиры у великих Гизы в Египте, пирамиды, все вот это, концерт Шакиры.

0: Что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
1: Звучит интересно, это как?
0: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88.
0: ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 600 156 837.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО Банк.РФ в разделе «Ипотека».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Королева поп-музыки на Европе Плюс прямо сейчас, совместно с Мартином Гарриксом. Да, этот парень тоже непростой, занимал долгое время первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100. Bizarre — совместная история. Ну и эта история есть в нашем Еврохит Топ 40. Если хочешь, загляни на europaplus.ru и посмотри, на какой строчке находится этот трек. Ну а также выясни, как поехать вместе с нами на концерт Шакиры.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй твой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
21: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
22: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, в столице 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Марат Бикметов. Марат, привет.
3: Привет, ребята. Добрый вечер всем. Обучение в вузах будет длиться от 4 до 6 лет. У россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. И что чаще всего забывают на московских ЖД-вокзалах? Об этом прямо сейчас. Итак, обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. Так, например, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования должен завершиться до 2030 года. В России в октябре наметился спад спроса на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», на ситуацию повлияла приостановка программ льготного автокредитования и лизинга. Первая обеспечивает скидку в 35%, но не больше 925 тысяч рублей на покупку таких машин. Вторая – скидку до 500 тысяч рублей. Речь в основном идет об электромобилях и гибридах, выпускающихся в Липецкой области. Чтобы стимулировать спрос, производители начали запускать собственные акции поддержки продаж. Завершается прием заявок на один из старейших диджитал-конкурсов России «Рейтинг Рунета». За престижные регалии до 26 октября могут побороться как владельцы проекта, так и их разработчики. В частности, для сайтов предусмотрено 29 различных номинаций, еще 10 для мобильных приложений. Жюри, состоящие из представителей крупных брендов и ведущих экспертов диджитал-рынка, приступит к работе 30 октября. Победителей диджитал-конкурса объявят уже 3 декабря на торжественной церемонии в Москве. Все подробности о премии «Рейтинг Рунета» можно найти на сайте awards.ratingrunet.ru. Этой осенью у россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. По данным РСТ, туристов привлекают сезон красных кленов и маршруты по нескольким регионам, в том числе по островам. Стоимость 9-дневного тура без перелета начинается от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в линейке осенних программ. Он подойдет тем, кто хочет застать начало сезона и посетить несколько городов. В прошлом году Южную Корею посетили 225 тысяч россиян. Это на 14% больше, чем годом ранее. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с начала года. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты и солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Больше всего забытых предметов оказалось на Казанском вокзале. На его склад поступило больше 27 тысяч предметов. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 83 рубля 92 копейки, евро также в минусе 94 рубля 4 копейки. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Прекрасного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Что только не забывают в поездах, что там было, протезы,
2: олени рога, парик.
1: А парик и олени рога, это только один человек.
2: Да, один человечек.
1: Да, просто переодевался и не успел как бы прихватить то, что оставлял на столике, видимо.
3: Видимо. Я бы прогулялся, кстати, по складу забытых вещей. Мне кажется, там интереснее, чем в музее
2: Поле чудес. Там мои наушники где-то лежат. Мои AirPods.
3: Причем не одна пара, Саш.
2: Одни там, на Завёлском вокзале где-то.
1: Предполагаю, что AirPods уже не лежат. Вот оленьи рога.
2: Можно их забрать.
1: Да, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили сегодня немножко повспоминать. Вот, пожалуйста, да, мы вспомнили с некоторой завистью мы по отношению к Саше, Саша к себе в прошлом, что AirPods, наушники дорогие, как бы признак богатства. А сейчас вот это, наверное, признак такого высокого уровня жизни. А что в детстве нам казалось признаком богатства? Вот мы решили такую тему сегодня обсудить. Саш, у тебя вот в детстве что тебе казалось, ну, богаче?
2: Мне казалось, что если на кухне есть барная стойка, то есть если кухня, переходящая в зал. Именно такая была у наших соседей, мы к ним часто ходили, там были наши подружки жили. И мне казалось, что когда мы вырастем, у нас будет точно так же, потому что я обожала пить коктейли всякие молочные, всегда их пила через трубочку из зонтиком. Это уже как бы признак роскоши.
1: У них еще были зонтики.
2: Это у нас были зонтики.
1: А, вот. Вы с собой, со своими зонтами приходили.
2: Ну, мы пили их, я пила их так дома, но я представляла, что будет еще барная стойка, я буду так пить соки, коктейли.
3: А ты хотела быть как тетя Наташа, вот это, ну, как там звали их, когда вырастешь?
2: Да, я хотела. Но это было не тетя, они нам были старше на 10 лет, то есть они были тинейджерами, а мы просто мелкими.
1: А ты, когда допивала коктейль, ты зонт забирала с собой, складывала и уносила?
2: У меня же был свой зонтик. У меня до сих пор дома лежат трубочки, зонтики. Зонтики,
1: когда я с тех пор.
2: С тех пор.
1: Не выкинь. Молодец. Это такое экологичное проживание.
2: Нет, ну новые, не старые.
1: А, Артур.
3: А я помню, у меня в садике был один мальчишка, который постоянно удивлял нас своими вещами, которые он приносил. Сначала он принес распечатанный на принтере, это 97 или 96 год, какую-то картинку на принтере, на домашнем компьютере он это сделал. Ничего себе, вот это да, ладно, как-то пережили этот момент. Дальше он принес специальный такой альбом, готовый, фирменный, где были разные наклейки, там туда их надо было собирать. То есть это какой-то такой шаблон, и ты в этот альбом...
1: То, что потом начали делать, как мерчи, да, разные компании.
3: Не знаю.
2: Или просто сборная клейка.
3: Ну, это просто, наверное, да-да-да, что-то подобное. Мне кажется, по какой-то игре или там что-то такое было.
1: Собери всех героев.
3: Да-да-да-да. Был такой альбом, и он туда собирал эти наклейки. Ну, ладно. Но потом, однажды, ну, там, через какое-то время, он принес пустую вот эту упаковку от чипс Pringles. Вот эту тубу, представляете? Да. Просто такой, типа, возьму с собой, да, почему нет? Да, покажу всем этим нищебродам, как они тут ходят. Да мы, конечно, смотрели на него, облизывались, думали, ну, мажор просто невероятный вообще. Все у него есть, посмотрите, а? Ох уж этот мальчишка.
1: А у меня, у моих друзей была немецкая железная дорога, это прям было, это реально очень дорого было, и мне казалось, ну, вот когда я разбогатею, причем не 16-миллиметровую, а, наверное, 12-миллиметровочку я возьму. А еще у каких-то моих... Я там был один раз, это какие-то знакомые друзья родители, и им тогда не покупали квартиры. У них была двухэтажная квартира.
2: Ой, это да, тоже.
1: Какой-то экспериментальный квартал в Чертаново находится, и там были дома, давали типа многодетным, и там я даже не... Я вообще ничего не... Я помню только сам факт, что квартира была двухэтажная.
3: Не, вообще, если раньше в доме есть лестница, люди уже богатые по умолчанию. Да, неважно, куда эта лестница ведет, может быть, там чердак или что-то еще. Если лестница, это как будто ты в один дома, а там у этого
1: Это один настоящий дом, а тут это в квартире, в городской, в многоэтажном доме. Да, друзья, расскажите про себя, про свое детство и что вам в детстве казалось признаком богатства, признаком люкса. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте там, где вам удобнее, где вам привычнее. Ну и можно, например, это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.
0: Rush. На Европе Плюс. Swim, swim, what a funny love your skin. Swim.

0: Сообщение от наших слушателей, что в детстве им казалось признаком богатства. Сергей пишет, 2002-2003 год, приезжая в гости к моему двоюродному брату, я видел, как он на завтрак ел банан. И я считал это вершиной финансовой успешности. Тогда бананы были большой редкостью.
1: А если еще и хлопья ел, представляете, с молоком?
0: Ой.
2: А я вот жила в это время, но не помню, что это было роскошь.
0: Но в моем детстве бананы это был такой сезонный фрукт. То есть бананы были, во-первых, они были зеленые, и они у тебя дозревали дома в темном шкафу, завернутые в газету. А во-вторых, это было только такое около новогоднее. Вот как бы бананы, мандарины, это примерно было только к Новому году, да.
1: А вот Алина написала сообщение, прочитав которое, мне кажется, обзавидуются все дети 90-х. Папа отвозил меня в школу на BMW, пишет Алина. Да, пусть и старенькой, но она выглядела шикарно. А на каждое 8 марта он дарил мне большую банку нутеллы, а на Новый год набор киндера. Тогда мне казалось, что я была самой крутой. Да что уж говорить, до сих пор так считаю.
0: А вот интересно, вот да, это очень круто, да. Но вот дети, которые вот такие вот, да, с ними все хотят дружить или их все, наоборот, ненавидят?
1: Не знаю. Ну, сначала все хотят дружить, потом, когда понимают, что...
2: За спиной ненавидит, наверное, как-то.
0: Ну да. Че же, нутелла все равно не перепадает.
1: Ты нет, ну если ты немножко делишься...
0: А как ты принесешь нутеллы поделиться? Каждому...
1: Ну, дети могли придумать, на самом деле, способ какой-нибудь.
2: Да, в конфету.
1: Либо просто, да, вот опять же, как мой тот самый человек из детского сада, просто банку, знаешь, а мы вчера ели нутеллу, да,
0: такой, чтобы каждый пальчиком...
1: А может, на крышке это осталось немножко?
0: О, попробовал.
3: Настоящая нутелла.
0: Телефон звонок у нас.
1: Сергей дозвонился, вспоминает свое детство и свои истории. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребята, добрый вечер, страна.
0: Здрасте. Расскажите, что в детстве вам казалось невероятным богатством?
4: Ну, безусловно, так как я ребенок Советского Союза, рожденный в 80-м году, в целом 80-м году, тогда было дефицит, все было дефицитом, и велосипеды, и жвачки, и ручки, и наклейки, вот. Но по мне, лично меня как задевало, это когда... мой друг какой-нибудь, вот у него на велосипеде какая-нибудь приблуда интересная. Вон кто-то сделал стоп-сигнал из крышки дихлофоса с красным катафотом.
0: Красиво.
4: И он работал.
0: Ага.
4: Да, либо какая-нибудь динамка. Вы знаете, что такое динамка?
0: Да, динамашина такая, которая крутится, и у тебя колесо крутится, и фонарик светится.
4: Да. Вот они были разные.
1: А катафоты какие-то раньше были. Не только катафоты, а еще эти антистатики такие, знаешь, приделывали к крылу велосипеда. Резиновый такой антистатик.
0: А, чтобы, ну, типа брызговики.
1: Ну, типа того, он-то не нужен был, конечно, но мы тоже зачем.
4: Ну, кстати, вот по регионам, между прочим, еще были приблуды на велосипедах. Вот лично у нас мы открытку, обычная открытка на прищепку к вилке велосипеда, и она
0: трещотка
4: Да, трещотка. Плюс на багажник привязывался камыш и поджигался.
0: Так, о, ничего себе.
4: Вот сочетание вот этой открытки с камышом и катафотом модным, это было верх всего. Когда тебе 7-9 лет.
0: Ну да, что может быть более
4: самый модный на районе.
0: Это правда, да. Сергей, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось явным признаком богатства. Можете нам тоже позвонить, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в личные в сообществе Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: сегодня обсуждаем детское мерило роскоши и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Наверное, в году 2000 или даже 2001 двоюродному брату купили мопед Рига, педальный. Ох, тогда зависти не было предела. Это как будто был какой-то Кавасаки на то время. Нам по 9-10 лет. Соответственно, для меня это был какой-то восторг, когда мы на нем рассекали. Но через пару лет мне купили мопед Карпаты. Вот тут уже радости не было предела.
2: Ну, правда, круто. Что за зажиточное там поселение
0: такое? А что круче,
2: такое?
0: Рига или Карпаты?
3: Я не разбираюсь в мопедах, я знаю, что это круто.
2: Ну, сам факт наличия мопеда, да. Это, не знаю, соизмеримо чему сейчас. Ну,
0: машине?
3: Он сказал Кавасаки.
2: Наверное.
3: Я не знаю, Харлей.
2: Ну, просто подросткам не покупают Кавасаки, я вот в этом же плане. Что можно купить подростку такого, что
3: ну, какой-нибудь питбайк.
2: Ну, может быть, кстати.
3: Типа что-то такое. Да, это мощно. Друзья, расскажите, что вам казалось в детстве проявлением настоящего богатства, настоящей роскоши. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Сегодня говорим о том, что нам казалось в детстве очень-очень крутым и на богатом что-то такое. Вот сообщение от нашей слушательницы. Посудомоечная машина. Сейчас у меня она есть, но я ни разу не богатая.
1: Ну, я ни разу в детстве не видел ни у кого посудомоечной машины.
2: У меня сейчас нет.
0: Ну.
2: Бедности.
0: А у нашей слушательницы есть.
1: Везет. Дам, а вот такое еще сообщение.
2: Наверное, у меня есть сообщение. Наверное, Лего.
1: Опа! Ничего себе.
0: Вот так. Зазевался.
2: Лего. Я его хотела в детстве. У меня был он только из коробочек Milky Way. Еще я любил KitKat, но мне покупали Tempo, если не ошибаюсь. Lamborghini, хотя я скорее признак богатства считал, а крутости, так как другие люксовые марки я почему-то не уважал. Ну, вообще, если у человека...
1: Лего Ламборгини?
2: Мне кажется, настоящий. А Лего просто иметь.
0: То есть в детстве человек в таких условиях вырос, что ему в детстве казалось, ну вот Ламборгини,
1: ну это богатство, да.
0: Да, а там что-то другое.
2: Но если коробки Milky Way есть, это получается, был закуп Milky Way прям коробками. Это уже ты...
1: Я вспомнил историю, что где-то чья-то мама моего товарища в школе, может быть, в начальном классе, работала в киоске, и там была просрочка. Ну, типа, вот коробка как раз-таки какого-то шоколада. И он просто таскал это, и мы казались, ничего себе, мы просто мажоры какие-то. Там те же коробки Milky Way, уже там просроченные на пару дней.
0: На денек-другой. Ну да.
1: Да, можно было позволить.
0: Телефон звонок у нас.
1: Так, дозвонился Александр, расскажешь свою историю. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, хотел всем... как сказать, передать привет. Ну, первый раз позвонил. Просто давно вас слушаю, как бы, ну,
0: спасибо, Александр, очень приятно
3: поучаствовать в вашем шоу.
0: Наконец-то.
3: Все как-то никак. Никак, да, вот все как-то никак. Ну, я вот по поводу вашей темы просто вот, знаете, как в мое детство показатель крутости был видеомагнитофон. То есть были во дворе люди, у кого там, ну, родители, то есть это были 90-е, я там 83-го года рождения, там в 90-х, то есть там жизнь резко поменялась, там вот кто там предприниматель, еще кто-нибудь, у кого там были, вот у нас там было несколько человек во дворе, там, ну, стандартные две пятиэтажки, хрущевки, то есть... И у кого были эти видеомагнитофоны, это как бы это, ну, было, казалось, что-то вообще, как бы все эти мультики, фильмы, и просто к чему я это все хотел сказать, просто сейчас уже взрослый, старый, как бы дети у меня, вот трое детей, и вот ехал тут как-то со старшим сыном и говорил ему, не знаю, может, вы помните кто-то, там такие даже были, когда же не было ни интернета, в газетах были объявления, что там, например, меняю видеомагнитофон там на машину или на что-нибудь еще. Там, то есть это было что-то с чем-то. И едем мы с ним на машине, и как бы я ему показываю, смотри. Ну и обычно, где помойка, как бы, и на помойке стоит телевизор и видеомагнитофон. Как бы, ну, кто-то выкинул. А как бы раньше, вот видите, можно было...
0: Ну, сказать, понимаете, а вот... Это... Но, с другой стороны, они ведь до 2026 года держали у себя дома и пользовались.
3: Ну, то-то да. Ну, это, скорее всего, просто кто-то квартиру купил.
0: Слушайте, а помните, Александр, еще были... Ладно, вот видеомагнитофон, это круто. Телевизор японский, если...
1: Видеодвойка.
0: В поле чудес разыгрывали.
3: Видеодвойка, да, бомба. Это прям... Бомба, да.
1: Там супер игры.
3: Это у кого было, то есть это вообще был показатель. Это что-то... Это вообще круче некуда.
0: В квадрате или в кубе, да. Александр, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось предметом роскоши, ультра-роскоши. Звоните 745-6565.

0: Друзья, сегодня мы из эфира продолжаем вспоминать предметы роскоши, предметы люкса, что вам в детстве казалось очень, ну, таким явным признаком богатства. Поделитесь своими историями, можете нам позвонить, можете нам написать текстовое сообщение или записать голосовое, а у нас прямо сейчас Артур.
1: Артур, в тему.
2: Раньше в детстве, чтобы оценить благосостояние своих друзей, нужно было пробраться к ним домой. Mm-hmm. Но я сегодня в своей рубрике предлагаю немножко отойти от этой ностальгической mm-hmm. темы и mm-hmm. определить богатство другим способом, научным, так. Хиромантия.
0: Mm-hmm. Ну, наконец-то.
2: Сегодня в деле.
0: Конечно,
2: да,
0: толковый артист.
2: Каждый прямо услышит. Сейчас берет свою руку, можно правую, можно левую, любую на самом деле. А, сразу спойлер, чтобы понять, что вы богатый, надо найти на своей руке какой-нибудь треугольник. Его наличие показывает, что вот если прям есть замкнутый треугольник, прям вот чтобы все три стороны соединялись, пересекались, тогда вы точно обречены на богатство и на успех. Но в целом есть самый знаменитый треугольник, треугольник денег, так он называется. Он состоит из линий таких. Линия головы, это горизонтально пересекает ладонь посередине. Ага. Нашли? Дальше линия жизни огибает выступ у основания большого пальца. Да. И линия Меркурия, она тянется от снизу ладони по направлению к мизинцу.
0: Основание по центру ладони?
2: Ну да, примерно. О, да.
0: Так, есть? Что это значит?
2: Если треугольник есть, то прекрасно. Значит, вы богаты.
3: Но если он чуть-чуть не соединяется...
2: Если разорвана какая-то линия, там какая-то линия, если разорвана, значит, надо работать над чем-то.
0: Например, на ладонью.
2: Эспандером работать посильнее. Да, если разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями и умениями. Если дело в линии Меркурия, вот которая идет до мизинца, например, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться коммуницировать. Если разорвана линия, что там еще у нас было? Линия жизни, то здоровье, видимо, немножко подкачивает ваше. И нужно немножко над этим работать.
0: Надо, видимо, да.
2: Больше нетворкинга, Саш. Mm-hmm. Больше связи зарабатывать. Mm-hmm. Кроме того, есть еще один признак. Это треугольник Фатимы. Так он называется. Так и есть, да. Глаз Фатимы, если точнее. Это уже в центре ладони. Нужно найти маленький треугольник, который тоже как-то может образоваться. Его вставляют линии головы, линии судьбы и линии Меркурия. То есть где-то там прям по центру. Вот у меня, кстати, есть такой.
3: И что значит?
2: Обладатель такого треугольника способен зарабатывать с помощью интуиции. Mm-hmm. Говорит нам наука под названием хиромантия.
3: Можно нарисовать?
2: Просто? Они моментально замечают ситуации, эти люди, у которых есть треугольник, ситуации, в которых можно получить хорошие деньги, отмечает специалист.
0: А, и тоже про бабусики.
2: Это все про деньги, все про деньги. То есть, в общем, прямо сейчас разглядывайте свои руки на предмет наличия треугольников, какой-нибудь из них точно приведет вас к успеху.
0: Саша как-то разочарован на своей ладошке, я смотрю,
3: поглядывает. Ну, у меня на одной руке есть, но нечеткая черта, считается? За черту?
0: Нет.
3: Ну, не прорисованная.
0: Пунктирная.
2: Да, Саш.
0: Двойная сплошная.
3: Связь,
2: скорее всего, вот через как раз-таки то место, где у тебя не сходится треугольник, у тебя все бабки утекают.
3: Видимо.
0: Да, да. А не то, что мы думали, что это из-за того, что ты голову моешь, ходишь в парикмахерскую.
2: А это линия головы у нее там.
0: Пробой дает. Друзья, ну это... Это высочайшая наука была, понятное дело. А расскажите про себя, про свои субъективные впечатления. Что вам в детстве казалось признаками роскоши, признаками богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные, в сообщество Европы Плюс в ВК.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЗЭ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе. Продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита.

0: Октября в батарейке. Аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей о том, что в детстве казалось им признаками богатства. Вот наша слушательница пишет даже с картинкой. Тапочки на маленьком таком каблучке и пушистые сверху.
1: Mm-hmm.
2: Но они розового цвета еще надо добавить. Вот, мне кажется, они только розового цвета существовали.
0: Да. Это верх богатства у тетечек из фильмов и из сериалов. В огромных домах в таких ходили.
1: Кстати, правда. Я бы и сейчас такие приобрела.
0: А удобно вообще по дому ходить на каблучке?
1: Цок-цок.
2: В сериалах удобно было. Где Анастасия Заворотнюк играла. Моя прекрасная няня. Это, мне кажется, она в таких щеголяла.
0: Да. Наверное.
2: А там дом был богатый, у продюсера Макса.
0: Ничего себе.
2: Помню, зачем все эти подробности. Так, вот такое сообщение тоже очень напомнило мне мое детство. Мистер М написал: нам в детстве казалось, что если в машине на приборке скорость была выше 160 км,

0: километров, вот есть граница, то это очень спортивная машина и очень дорогая.
1: Ага.
0: Мы тоже ходили, заглядывали, типа, там 200, представляешь,
1: это,
0: она
1: значит,
0: вообще
1: гонит. Значит, у нее максималка 200.
0: Да, значит, она очень крутая, мощная, быстро ездит. И мы ходили, заглядывали в салон.
1: Логика же есть. Вряд ли у тебя в восьмиэтажном доме будет в лифте кнопок 27.
0: Согласен, да.
1: Так же и со спидометром.
0: Ходили, облизывались. Вообще. Да.
1: Телефон, звонок у нас.
0: Марат дозвонился, вспоминает свою историю из детства. Марат, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Расскажите, Марат.
3: У нас в детстве был такой случай, я помню, у нас папа ездил, он был дальнобойщиком, и разное с собой привозил с России. И вот он в какой-то очередной раз привез конфеты Бон-Пари. Тогда вообще об этом никто никогда таких конфет не видел. Все знали, вот обычные наши вот...
0: Рачки,
3: с каким-то подвизлом, да, вот эти, да.
1: Театральная.
3: Да. И от удивления мы их даже не открывали. И как раз это было под Новый год, и мы их повесили на елку. И вот соседи приходили и были в шоке, когда видели, на елке висели вот такие импортные какие-то конфеты Бон-Пари.
1: Да,
3: Марат. И это было очень, на самом деле, очень круто, да.
1: Ну, а потом-то можно было их, когда Новый год отметили?
3: Да, конечно. Да. И еще один такой краткий момент вам тоже расскажу насчет, касаемо йогуртов. Их вообще еще не рекламировали. У нас такие были, скажем так, состоятельные эти друзья семьи. И они нам принесли вот два лотка йогуртов разных. И да, мы их открыли, в общем, и попробовали, картинки вкус такие красивые, там, с клубникой, там, банан. Открываем, пробуем на вкус, а они какие-то, кислинкой. И мы, в общем, мы не поняли, что это такое. И мы лучшее применение не нашли, как они запакованы. Нет, мы их просто с окна скидывали и разрывали.
0: Вот люди думали, мажоры, поглядите, кидаются йогуртом, да, с окна.
3: Да, и через какое-то время их реально начали рекламировать по телевизору, и мы тогда поняли, что это такое.
1: Что это было. Да, Марат, спасибо большое за звонок, за воспоминания. Друзья, расскажите про свое детство, что тогда вам казалось признаками явного богатства. Звоните 745-6565.
4: Плюс.

0: Talk to you здесь на Европе Плюс. Поговорить с тобой. Многие в детстве мечтали поговорить с Антоном, потому что роскошь и люкс шли под руку с ним с детства. Да. Мы сегодня говорим о предметах роскоши, о которых вы мечтали, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня из детства такое яркое воспоминание. Это ароматы. Приходя к богатенькой подружке в гости, у них безумно пахло чистым бельем, безумно вкусно. Я все время наслаждалась этим запахом. Скорее всего, это был современный Ленор. Сейчас они есть в гранулах. И, конечно же, сейчас есть возможность покупать это все. И я с большим удовольствием покупаю и стираюсь. Не насколько я богатая, сколько просто мне нравится этот запах и ассоциация. Она именно из детства тянется.
2: Да уж, кондиционер могли позволить себе купить. Mm-hmm. Точно богачи. Mm-hmm.
3: Ну да. Mm-hmm. У меня первая пена для бритья была. Там такой легкий аромат лайма.
0: Вау. Wow.
3: Да, я вот пытаюсь...
2: Почему не Арктики, почему не мяты?
3: Лайма.
2: Что-то ты прям Миша очень.
3: А сейчас они перестали выпускать, и мой пропуск в доступную роскошь, все, оказался просрочен. Так, а вот такое сообщение от Анастасии, что для нее в детстве было признаком роскоши. Домик для Барби с посудой, мебелью и кучей вещей. Подруги часами зависали с ним.
0: Это правда. У нас тоже с сестрой были домики для Барби.
2: Богачки
0: вообще. Да, и там...
3: Мажорки вы.
2: Вообще.
3: Да.
2: На острове своем там.
3: Отдельным люксом.
2: Живу.
3: Да, расскажите, друзья, что для вас в детстве было признаками роскоши. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Присоединяйтесь к Яндекс.Коннект 22 октября. Конференция «Яндекс.360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс.360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указан максимальный рекомендованный цена продажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Хавейл Про. Хавейл H3 – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Havail Pro».
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что в детстве казалось признаком богатства. Очень много сообщений от наших слушателей вспоминают, что нам маленьким казалось прям вот... Зависть разбирал. Вот такое вот, например, сообщение. Привет, Раш. Ну, вы и тему затронули. Прям память разблокировали. Я в классе в первом. Этажом выше жила тетенька с золотыми зубами. У моих родителей были хорошие зубы. Так вот, я, глядя на эту тетеньку, думала, что, наверное, она дико богатая, а мои родители нет. Да и у некоторых родителей моих одноклассников были частично такие же зубы.
1: Блестели, конечно, на фотках на всех.
0: Блестели, не золотые.
1: Сверкали.
0: Там же были просто такие, типа металлического цвета.
2: Ну, не было момента, что это действительно оказалось круто раньше?
0: Конечно, невероятно круто. Ну, сейчас грилзы делают же, это то же самое.
1: Ну, в целом, признак богатства. У тебя были деньги, чтобы хотя бы поставить вот такие.
0: Хотя бы коронку, да.
1: Да, да. Потому что иначе люди ходили без зубов вообще.
0: Кстати, да.
1: А вот такое сообщение. Свежие огурцы зимой. Написал нам слушатель. Признак богатства. В школе зимой иногда была выездная физкультура на лыжах в парке Сокольники. У одного из моих друзей оказались бутерброды с копченой колбасой и свежим огурцом.
0: Там еще и копченая колбаса, на секундочку.
1: Для меня это был космос какой-то.
0: Да. Причем собственного огородика.
1: Ну...
0: Личный самолетик привозил с югов.
2: Такое сообщение из Беларуси. Для меня и моих одноклассников было шоком, сенсацией и признаком богатства, когда наша одноклассница Олеся в школу принесла игрушку Макдональдса Happy Meal. Мы такое видели только по телевизору. Но, кстати, во Владивостоке не было Макдональдса очень долго.
0: Ну, это было признаком богатства, когда ты что-нибудь такое раз и такой ох, уже там какой-нибудь чизбургер.
1: Хранишь его, причем на дне ешь специально. Наоборот, он со мной.
0: Да, он помятый. Ну, в багаж. Я сдавала в багаж его, естественно, да.
1: Так было, правда.
0: Такое сообщение. Когда у дяди Алика с пятого этажа, ну, как бы нас слушатель ставит в контекст, погружает. Когда у дяди Алика с пятого этажа появилась золотистая десятка, я думал на тот момент, что это такая вышка. А когда он нас, пацанами, еще на ней прокатил, то это такой взрыв эмоций был. Чтобы вы понимали, мне сейчас 35 лет, а его десятка была одной из первой в городе. И вот времени прошло уже 25-26 лет с тех пор, а почему-то до сих пор для меня это в голове как будто признак роскоши.
2: Ну, очень красивая, судя по картине.
0: Золотистая. Это должна та женщина с золотыми зубами, мне кажется, на ней.
1: Да, продолжим тему автомобиля. Оксана написала: мой отец в детстве ездил на черной тонированной машине. Это 82-й год. В машине был телефон.
2: Ого.
1: А мне в садик так не хотелось оставаться в садике как-то. Я сказал воспитательнице, что у меня живот болит, скорчилась от боли даже для убедительности. Позвонили моему папе в машину позвонили. Он приехал, меня забрал, на руках нес до машины. Всем садиком на меня смотрели. Вот это роскошь была, вот это фарс. Чтобы вы понимали, в свои 6 лет. Но до сих пор помню, как мне было по кайфу, и ни капельки не жалею об этом.
2: Это прям встроенный в машину.
0: Встроенный вот это не встроенный в машину, это телефон в виде машин. Тогда были такие большие телефоны, Саш, что к некоторым телефонам приделывали колеса.
1: Да, я тоже помню, как меня папа забрал из садика вместе с другом, а у него была Toyota Carina. Это, наверное, тоже был 95-й какой-нибудь. Праворульная. И я сел в автомобиль и смотрю, он мне рассказывает, что у него внутри есть, там есть холодильник.
0: Ну, ничего себе.
2: Это что вообще?
0: Ну, это да, да. Далеко не в каждой. Или там сиденье какое-нибудь с этим самым, с
1: электрическим
0: массажем, да.
1: Да. Просто невероятно, конечно. Так, опрос у нас такой. Какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства? Собрал тут из списка то, что писали слушатели в том числе. Игровая приставка. Дальше. Собственный компьютер. Поездки на море. Пока, кстати, никто не писал о море, как о признаке роскоши. Импортные сладости. Евроремонт. Помните?
0: Да, евроремонт.
1: Да-да-да. Потолки такие из гипсокартона сделаны, немногоуровневые разные. Еще фиолетово выкрашенные, быть может.
0: И
1: даже
0: такие пластмассовые, видно, что пластмассовые все плинтусы и подоконники.
1: Ну, евроремонт, извини меня. Это не бабушкин ремонт, чтобы у тебя ковер был на стене. Дальше. Видеомагнитофон, много игрушек, фирменные кроссовки, отдельная комната. Такой вариант. Или вы один из тех редких людей, у которого все это в детстве было. Для вас тоже есть пункт такой. Голосуйте.
0: Друзья, подведем итоги голосования в конце часа, а вы можете чуть подробнее, помимо того, чтобы проголосовать, можете чуть подробнее рассказать про себя, про свои воспоминания, что вам в детстве казалось предметом невероятной роскоши. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Тедди Свимс в нашем эфире. Друзья, обсуждаем сегодня, что в детстве казалось нам невероятной роскошью. Можете нам рассказать, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение. Ну, а сейчас невероятная роскошь ежедневная. Саша, тебе слово.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Все мы в детстве представляли, что вырастем, будем купаться в золоте, в бриллиантах.
4: Как Скрудж Макдак.
3: Да. И вот мы выросли, можем все себе это позволить. Роликсы, биркины и прочие предметы пышности.
4: Из садовода?
0: Давай так.
4: Что мы все согласились? Можем.
0: Саша, если честно, из предметов пышности как-то, я только тирамису могу себе позволить.
3: Тоже очень даже круто. Но зачем скупать все это, тратить деньги, эти миллионы? Лучше их прибережем и при этом еще останемся на волне тренда, на волне стиля. Тренд этот называется paper luxury. Слышали ли про такой?
4: Я только про paper tiger слышал.
0: Бумажный люкс.
3: Бумажный люкс. Сегодня знакомимся с них. Ага. Запустила его бельгийский дизайнер Джули Кегельс. В этом году она...
0: Кегельс? Она упражнение придумала? Ну ладно, извините.
3: В этом году она совместно с парижской креативной студией Хармо выпустила сгенерированные искусственным интеллектом бриллиантовые серьги, колье, браслеты. Только все в форме наклеек. Возможно, вы видели каких-то медийных персон
0: с наклеенными на уши бумажками в виде сережек?
3: Не видели?
0: Мне кажется, российские селебы на такое не купятся.
3: Ну, есть такие.
4: Да многие, мне кажется, не купятся.
3: Нет, это специально. Ну, то есть все понимают, что ты на PayPal Luxury движешься.
0: И это стоит еще больших денег? То есть как бы...
4: Бумажных денег.
3: Я очень хотела приобрести, но не нашла, не покупается. Возможно, ты должен сам генерить. Тренд сразу подхватили зумеры, начали печатать люксовые сумки из картона, кривые украшения различные, забавные часы-переводилки. Потому что людям сейчас... Важнее не дороговизна, а эмоция, которая вещица вызывает. И понимаю, что вы тоже хотите прикоснуться к лакшери хотя бы через пейпер. Я вам распечатала
4: это
3: некоторые люксовые
4: штучки. Это как
3: «Пираты
4: Карибского моря», да? У тебя есть ключ к ручу, у меня есть картинка ключа. Та же самая история, судя по всему.
3: В общем, я распечатала вам наклейки роликсы, вроде вот это вот. А вот это какие-то часы.
4: Покажи.
3: Какие-то
0: роликсы, а вот это какие-то часы.
4: Это Патек Филипп просто.
3: Да.
0: А ты заметил, Саша, как Артур сразу себе пакеты забрал?
3: А я тебе роликсы дарю.
0: Я хочу Вашерон.
3: А у меня еще есть...
4: Вашерон хочет Константин.
3: Для кого-то из вас достанется мужская вот такая сумочка Сен-Лоран, пожалуйста.
0: Ой, это Костян, мужская.
3: Да, а для себя я распечатала колье, значит, у нас из камней бриллианты, голубые бриллианты.
0: Друзья, если вы можете посмотреть это видеотрансляции, сейчас
3: их можно приклеить.
0: Выложим, они еще наклейки.
3: Да, это все наклейки.
0: Да, выложим это все в наших соцсетях. Саша, это можно еще как тиару носить, я вот подумал. Кстати. Если перевернуть вверх ногами.
4: Да, можно этот корпоративы со Снегуркой давать.
0: Да. Только волосики склеются.
3: Ну, ничего страшного. Вот благодаря таким распечатанным украшениям вы можете и в детство вернуться. И почувствовать себя люксово, помпезно, богато, красиво.
0: Пошел.
4: Надо главное всем остальным объяснить, что это круто.
0: Пошел Ришар Миль себе распечатаю, что ли. Друзья, расскажите, что для вас в детстве. Вы думали, что это прям классный люкс, что это предмет роскоши, что для вас было роскошью, на ваш взгляд, детский взгляд в детстве. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей, что в детстве казалось роскошью. Так, Анастасия нам пишет. А как же те большие золотые настенные часы в виде наручных часов?
1: Ну, это база, мне кажется, они у всех были.
2: У меня не было.
0: У меня тоже не было.
1: У меня были.
0: Заходишь в зал. Во-первых, мы понимаем, что это большая комната, да, и где она находится. И понимаешь, вот она роскошь. А еще магнитофон большой, двухкассетный, светомузыка там мигала в колонках.
1: Вот это уже что-то на люксовом, правда.
0: Да, как какие-то сабвуферы, много динамиков, и он такой вот есть. А если еще по углам комнаты, в углах колонки музыкальные висели, ну вообще жир.
1: О, это же домашний кинотеатр, скорее всего, был. Там 5 к 1 звук с сабвуфером.
2: Был.
0: Да, там еще колоночки. Проводочки надо было протянуть.
1: А они лежали там, неважно.
2: Да. Да, такое сообщение. Жила в обеспеченной семье, но когда Андрюшка вынес кукурузу вареную, я решила, что они очень богатые. Этого у нас не было в семье.
0: Вареная кукуруза, это вкусно.
2: Угу. Чему можно зубы золотые из них сделать на свои зубы, если прикрепить кукурузы.
0: А еще, если у тебя брекеты, то у тебя сами зубы от кукурузы как будто золотятся.
1: Ну, в целом, кстати, брекеты раньше в детстве, ну, тоже был признаком люкса, но и признаком, чтобы тебя забулили немножко.
0: Да, такие тогда были брекеты, что мне кажется, это типа, ну, понятно.
1: Просто они ничего не понимают. Да, шепелявили эти детям.
0: Телефон-звонок.
1: Константин звонился, расскажет, какой он признак богатства выявил для себя в детстве. Константин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, ребята, привет, страна. На самом деле у меня очень неочевидный предмет был в детстве, который я действительно считал уникальным, эксклюзивным так. И, возможно, даже, как сейчас говорят, нишевым.
0: Ага.
3: Пластиковые окна.
1: Кстати.
3: И, да, тогда для меня это казалось что-то просто запредельным, и в моем районе я не видел такого, и везде были обычные деревянные. Я так был восхищен этим, этой информацией, что даже хвастался в садике.
0: У
3: мне
0: вас были
3: 4-5 лет.
0: Пластиковые окна? У вас дома были, да?
3: Да, у нас были пластиковые.
1: Может, наверное, спутник Ванты, она, наверное, еще стояла, да?
0: Из окна висела.
3: Да.
0: Ну, я помню, да, то есть ты идешь снаружи дома, и ты видишь, где живут богачи. Вот у них там белые, ярко-белые, прям горящие практически рамы.
1: Да, потом, когда...
0: Да, Константин.
3: У нас райончик был такой достаточно богатый, на самом деле, на тот момент казалось, сейчас-то, естественно, уже нет. А у нас был 5-й этаж, последний, и у нас даже 2-й был этаж на балконе.
1: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
0: Да, Константин, спасибо большое за звонок. Я вспомнил, что это вот снаружи видно, а если по подъезду прогуляться, то массивная железная дверь такая.
1: А я просто понял еще, что со временем, когда уже у большинства начали появляться пластиковые окна, потом признаком богатства стало еще наличие кондиционера.
0: Ну да, кстати.
1: Снаружи стоит этот блок.
0: Друзья, расскажите, что для вас в детстве являлось признаком богатства. Звоните, пишите.
4: На Европе плюс.
5: София, ты же история.
2: Белла.
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: детстве кажутся признаками роскоши. Вот такое сообщение. Я так понимаю, вот сейчас наш слушатель пишет: мне 10 лет, и роскошь — это есть роллы и суши каждый день. И икру красную, и черную.
1: Ну, это совершенно разные, конечно.
0: Стандартная роскошь, как будто вечная, на все времена. Друзья, что для вас было роскошью в вашем детстве? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Что ты творишь, Андрей?
7: Приключения, драма, битва моторов.
9: Давай!
7: В главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
10: Еще быстрее!
7: Возрастное ограничение 12+.
11: Это дело, оно всегда будет сопровождаться какими-то рисками.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про то, что кажется роскошью в детстве. Такое сообщение. Привет. У всех моих друзей в детстве, а это 2010-е, были довольно бюджетные компьютеры. Играли в GTA San Andreas в один день, в школу. Приносит наш одноклассник телефон, который мало того, что вытягивает антенну и ловит телеканалы, так еще и запускает эту же GTA, но только прямо на телефоне. Для нас это был взрыв мозга.
1: Я помню, эти айфоны раньше тоже были такие подделочные.
0: А это не, это не айфон, это, по-моему, была какая-то Nokia. Она специально была заточена под игры. Она в горизонталь, только она была большая, как пенал.
1: Ну, кажется, не у этих антенна вытягивалась.
0: Да? А мне, не знаю.
1: Я просто помню, что у меня у одного товарища был айфон, как раз таки, он такой, типа, айфон, глядите, и вытаскивал антенну оттуда, и он тоже ловил телек. Да. Это просто вот что-то под оболочкой айфона.
0: Не-не, там это прям было специальный
2: телефон. Там просто смотрели каналы или прям телефон?
0: Да, ты мог телевизор смотреть, да.
2: Круто. Вот такое короткое сообщение. Коробка киндер-сюрпризов. Кстати, у нас тоже в детстве, если тебе просто не просто киндер-яйцо дарят, а вот прям
0: А сколько в коробке? Сколько в лотке?
2: 6.
0: 6 золотых.
2: Каждому
0: такой.
2: По 6.
0: Не, тогда 12, Саш.
2: Ну, всего 12, да.
0: Два лотка. Дюжина, все, да.
1: Повторки были там, Саш?
2: Бывало, очень обидно, часто.
0: Ну, самое нелепое. А сколько там всего вот игрушек было? Там? Ты должен собрать сколько?
1: 12, если их 12 было. В каждом яйце одна игрушка.
0: Не-не-не, ну, может, там всего их там 30 штук.
1: А, и... ты между вся коллекция?
0: Да-да-да, полностью коллекция.
1: Возможно.
0: А телефон звонок у нас?
1: Сергей дозвонился, и его история по нашей теме. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
3: Уважаемые радиоведущие. Ну, у меня история простая из моего детства. Это когда... приходили в школу или на дискотеку ребята в норковых шапках. Это вот считалось, ну, высший пилотаж. И эти шапки еще, знаете, такая обманка была. То есть уши не распускались в целях экономии, а просто они вот так форму держали, как будто они есть там. Ну, на самом деле их не было.
0: Всегда пришитые,
1: Подождите, вы молодые ребята ходили в норковых шапках. Я помню, что, ну, как бы там дядя, тетя ходили в норковых шапках.
0: Считалось не очень.
1: Ага, и целом, ну ладно.
3: Но это вот уже... Ну, как молодые, 14-15 лет. Ой, вот молодые ребята пришли.
1: Ага. У них были усики?
3: Да-да-да, такие подростки.
2: Это не прям дискотеки?
3: И все девчонки, конечно же, сразу же на них обращали внимание, потому что, ну, сразу видно.
1: Не верю вообще.
3: Богатый, да.
0: Ну ладно, все, я в норку. Оделся и пошел гулять.
3: Ну вот вы еще про телефоны говорили, а помните, так пейджерами тоже начинали все ходить? Все, о, вот это да, пейджер у него появился.
1: А еще появились не пейджеры, а такие, знаете, просто часы, секундомеры, похожие на пейджеры, форм-фактор у них был такой же. И как раз таки подростки вот моих годов, наверное, они просто делали вид, что они такие, так, какое сообщение тут пришло. 7 часов 15 минут, понятно.
0: Да, Сергей, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаком богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Sounds и Ride Slow здесь на Европе Плюс. В детстве Артура кликали король Артур, не из-за совпадения имени с известным персонажем, а из-за царских его замашек.
1: Сегодня... Из-за того, что я слушала Кима Саундс.
0: Ну, наш король. А что для вас было истинной роскошью с детства? Обсуждаем и слушаем ваши сообщения.
2: Всем привет. У меня такое воспоминание из детства. У меня была одна подружка, и она была достаточно обеспеченной. И однажды, когда я пришла к ней в гости, увидела, что она выбрасывает крышечку от йогурта. То есть она вот этот фантик металлический даже не облизывала. Я помню, мы, ну, как бы у меня другие были друзья тоже, всегда из этой банки чуть ли не пальцем выковыриваешь, фольгу оближешь, то есть была она идеально чистая. А она просто так съела и выбросила на помойку.
3: Чудовищное расточительство.
1: Даже не потому, что это не вопрос богат. Ага. Вкусно. Ну, ты как бы раз
4: самый вкусный чай. А в банку из-под сгущенки вы наливали чай, потому чтобы еще сладенький чай попить?
0: Такого не было.
3: Ну, что-то наливали. Не-не-не, бывало. Да я не помню, что.
4: Потому что со стенками уже не соскребешь, они тем более такие были там рельефные.
3: Да.
4: Очень сложно было ложкой прям до конца все прочистить. Приходилось чай-то наливать, размешивать, чтобы сладенький, молочный.
3: Хозяйки на заметку.
4: Да.
3: Саша задумалась, сидит. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаками богатства. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
6: Прогноз погоды.
7: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Росметия». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.

0: Сообщение от нашей слушательницы, что ей казалось в детстве роскошью. Катя пишет. Фотоаппарат. Какое-то время были пленочные, потом полароиды, потом цифровики уже появились. У кого-то нет детских фото, потому что просто не на что было фотографировать. Нанятый детсадом или школой фотограф казался просто миллионером. Там было ключевое слово «зеркалка».
1: О,
0: те, кто увлекается фотографированием.
1: Мне кажется.
0: Не, зеркалка-то что, еще были? Советская была зеркалка?
1: Ну да. Ну просто такое повсеместное применение и появление у людей.
0: Но поэтому вот условно советский как ФЭД или «Зенит» не клуб, а фотоаппарат, по-моему, тоже был «Зенит». Это зеркалка вообще крутяк. А потом уже все эти «Кэноны», «Никоны».
1: Ну, а полароиды тоже были дорогие же, кстати.
0: Ну, да, да. Ну, не, полароид прикольный, потому что ты сразу получаешь фотографию, ну, качество фотографии.
1: Да, но это картриджи невероятных денег стоили.
0: И плюс, да-да-да, все время расходнички. Поэтому... Саша вообще на нас смотрит.
2: У меня был «Кэнон», ну, они зеркальные, а такой маленький, обычный.
0: Ну, ты как в зеркало не могла смотреть. Неудобно.
2: Ну, селфи могла сделать.
0: На «Кэнон»?
2: Ну, перевернуть просто.

0: Или руки. Щелк.
1: Или у тебя маленький был?
0: Небольшой, маленький. Вот Мария пишет: помню, у подруги появилась дома зубная паста, не лесной бальзам какой-нибудь, а сам Аквафреш, трехцветный. Паста так и манила своими красками, что мы, не раздумываясь, распробовали ее на вкус. До сих пор помню этот мятно-обжигающий вкус.
1: Роскошно, богато. Я помню, в детском лагере. Да, я тоже был, и у меня у одного из соотрядников была зубная щетка такая, как в рекламе, где с обратной стороны у тебя были такие щеточки для чистки языка. Какие-то были ворсинки всякие разные. Она прям такая вот модная. Она такая, вся такая стояла, типа, и я зубная щетка, которая стоит дорого. Ты думаешь, ничего себе.
2: Не украли у него к концу смены?
1: Не помню, кстати. Но поглядывали люди, поглядывали.
2: Телефонный звонок у нас.
1: Роман дозвонился, вспоминает свои признаки роскоши из детства. Ром, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Роман.
3: Я из провинции, ну, город Лиски. Вот хотелось бы добавить из вот этих хрущевских пятиэтажек. Отец был дальнобойщиком и привез как-то с поездки денди. Вот все ближайшие дворы, молодежь, вот, ну, то есть мое поколение, все сидели вот эти вечерами, днями и так далее, играли, ну, танчики и Марио. Вот это, ну, видеомагнитофону добавочка такая.
1: А просто как же они сидели? Было, ну, у вас не было разве родителей или бабушки, которые говорили, вы сейчас кинескоп посадите полностью мне тут?
3: Запрещали, но все равно мы пытались, пробивались, и вот там, ну, ограничения какие-то были, там не разрешали, но все равно все приходили в гости, как бы, ну, это был предел мечтаний на самом деле.
2: Роман, вот как вот, вот эти вот дети, которые выросли и превратились в родителей, сейчас своим детям запрещают играть на телефоне и на компьютере? Что с ними произошло?
3: Ну, мы пытались с супругой, конечно, запрещать, но...
2: А, вы проиграли эту борьбу. Все, вы признали поражение.
3: Да, мы проиграли, да, совершенно верно.
1: Рома, у вас было у Дэнди пистолет еще, с помощью которого можно было уток стрелять в одной игре?
3: Появился, но уже они были более распространенные. Да, был.
1: Ничего себе, там было там...
2: Да, там пистолет подключался, как джойстик получается.
3: Да, стреляли в уток стреляли, да.
2: Обалдеть. Роман, спасибо большое за звонок. Друзья, есть время еще рассказать свою историю, что вам в детстве казалось богатством, настоящим признаком богатства. Можете написать, например, в текстовом сообщении, в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европе Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от нашего слушателя. Для меня признаком роскоши в детстве было наличие в домах аквариума с рыбками.
1: О, это и медитация тебе.
0: О, слушайте, а помните, я не знаю, видели вы или нет, короче, там есть специальный ведь аквариум, то, что насыщает типа, кислородом, да, булькающий.
2: Компрессор, да.
0: Да, в виде аквалангиста.
2: Вау.
0: Вообще было, да. А так, и слушатель продолжает. Или клетки с хомячками, или попугаем. А еще натяжные потолки, неожиданно он говорит. И двухэтажные кровати в детской.
1: Ой, у нас была...
0: Ай, ну ты самый роскошный из всех нас. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете успеть оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
10: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: А ты выбрала меня. Миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
17: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
18: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис по Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров по Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Европаплюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
10: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Party Fast Boy Music Sounds в финале этого часа здесь, на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Выясняли, какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства у наших слушателей. Во-первых, есть 11% тех, кто все в детстве было. Все было у них в детстве.
1: Ой,
0: все было, представляете? Да, ну а среди представленных меньше всего голосов набрали пункты «Фирменные кроссовки» и «Много игрушек». Не особенно, так, видимо, ценились, ага, эти вещи. А самые популярные тоже два. Два пункта. Во-первых, это собственный компьютер. 18%. Во-вторых, это поездки на море. Вот сообщений подобных не было, но вот в голосовании именно этот пункт.
2: Кстати.
0: Да. Ага. А мы ведь не ездили.
1: Ага.
0: Видимо,
1: рядом
0: хотелось.
1: Просто.
2: Да. Друзья, но сегодня был очень прикольный эфир. Можете заглянуть, можете переслушать, когда эфир появится в подкастах, а можете заглянуть в наши соцсети, почитать комментарии под сегодняшней темой, потому что там много такого, что, может быть, и в вас всколыхнет воспоминание про всякое роскошное, что нам казалось роскошным, когда мы были маленькие. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

Лайф-тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: моем личном топе этот трек занимает далеко не последнюю строчку. Да, в первую тройку точно входит Нептуника и What If. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Вот так вот мы с вами подбираемся ко второму рабочему. Но до этого, естественно, есть немного времени отдохнуть и, конечно же, послушать лучшую мировую поп-музыку. Тем более я здесь, чтобы не сыграть хорошего. Сейчас сыграю в ближайшее время Зоя и Hold the Horizon. Но прежде Тувилу, стильная история Cool Girl, Marshmello, Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-372.
3: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
4: Утром по будням в 9:30.
3: Звони и взламывай.
5: Сейф в бригаде У.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: If you don't like something, change it.

0: и Hold Me Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, лично мне очень нравится, и я думаю, что не только мне. И за этот трек, естественно, можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru, и там же на нашем сайте можно выяснить, как отправиться с нами на концерт Шакиры в лайв-тур. Все легко и просто. 10 путешествий от Европы Плюс на грандиозное шоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все абсолютно включено. Перелет, проживание, билеты на концерт. Поэтому заходи прямо сейчас на europaplus.ru, заполняй анкету на участие. Ну и напиши нам, почему именно ты должен отправиться с нами в лайв-тур. Ну а с 26 по 30 октября слушай бригаду. Возможно, Вэл и Вики позвонят именно тебе.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Нравится, очень нравится. Это Воринер и Ларин прямо сейчас на Европе Плюс. И Let Me Forget You. В столице уже 21.49. Приветствую всех, кто пока не спит. Ну а всем тем, кто собирается на боковую, напомню, что завтра с утра пораньше вас будет ждать бригада У. Well, Вики, игры, подарки, классные музыкальные впечатления с утра пораньше. Ну и, конечно же, сейф с деньгами. Это тоже все здесь на Европе Плюс. Не пропустим. Ну и еще очень скоро в бригаде У появится возможность отправиться с нами в лайв-тур.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
0: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 186+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

0: на Европе Плюс. Продюсер и диджей Джонас Блу с новинкой Girl. Классно, динамично звучит. Ну что, рабочий понедельник остался позади. Надеюсь, что он прошел гладко и легко. Ну, а если были какие-то трудности, то просто постарайся выдохнуть и забыть. Завтра будет все намного-намного лучше. Еще раз большой привет. Меня зовут Саша Гринченко. В ближайшее время буду ставить самое модное и кайфовое. Ну, а ты не забывай поддержать трек на сайте europaplus.ru, чтобы в эту пятницу он уже точно попал в число лучших чарта Еврохит ТОП-40. Ну, а далее послушаем Инада и 54 Ultra Talk to You. Классного вечера.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: на радиостанции номер один России. Стилевая музыкальная история Манхэттен от музыкантов Карлита и Софи Такер. Надеюсь, что ты уже закончил все свои дела на сегодня и готовишься отдыхать. А у меня тут как раз актуалочка подъехала на ночь глядя. В общем, соревнования по сну с призовыми 1,2 миллиона рублей провели в Японии. Среди 60 человек выбирали лучшего по скорости засыпания, качеству и крепкости сна. И что важно, нужно было не просыпаться, несмотря на любой шум. Все это проверяли, конечно же, специальными датчиками. Кто выиграл, не уточняется, но явно победитель там был. Время в Москве 22:35. Вот как раз можно и потренироваться, может быть, к следующему турниру. Ты это или нет? Получится ли у тебя так сделать, особенно после рабочего понедельника, можно и проверить. Тебе приятного вечера. В продолжении будем слушать дуэт Кунгс и Теофилюс Лондон с темой Galaxy. Погнали!
1: Лучше сядьте, есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик, вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь, срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

до них красивая мелодичная история The Second Voice Let Me Be. Тебе еще раз приятного вечера. Идем вперед.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Европе Плюс, проект Мизма с хитом Hello. Тебе тоже большущий привет, если только к нам присоединился. И сделал ты это как раз вовремя, потому что есть крутейшая новость. Европа Плюс разыграет 10 путешествий на супершоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все включено, как всегда, перелет, проживание, билеты на концерт. Так что уже сейчас заполняй анкету на сайте europaplus.ru и напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Самое главное, с 26 по 30 октября внимательно слушай бригаду У, потому что Вэл и Вики, возможно, выберут именно тебя и тебе позвонят. Так что желаю тебе удачи. Ну, а пока идем дальше. Будем слушать также классный хит от Ужель под названием «Уна ночи» Конужель.

Но невозможно не подвигаться под эту крутую новинку. Майли Сайрус, которая зовет себя сейчас просто Майли. И ее крутой хит под названием «Best Passwords». Стильно, мощно, ну и, конечно же, танцевально. Даже чем-то похоже на Леди Гагу, как будто бы на нулевые. Но почему нет? Если подражать, то именно так. Кстати, не забывай проголосовать на сайте europaplus.ru, потому что это трек новый, и ожидаем его в списке лучших Еврохит ТОП-40. Пока же бежим далее. Впереди послушаем более плавную, красивую историю от проекта Дати «Take Me There».

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Еще больше классной музыки поставлю впереди. Появится девчачья группа Cat Size с треком Animal. Чуть раньше дуэт Шакиры и Burna Boy. Тема Die Die. Интересная вещица появится еще раньше, клан Carousel Ride.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем доброй ночи. В Москве 12.

Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: На Европе Плюс позитивный сингл «Animal» от глобальной группы «Cat's Eye». 5 недель в чарте Еврохит ТОП-40 и 17-я строчка в настоящее время. Продолжай поддерживать девчонок, и тогда в пятницу они поднимутся выше. Голосуем на сайте europaplus.ru. Ну а в пятницу Алекс Мануилов подведет музыкальные итоги недели. Пока же полетим вперед. Много крутых артистов у нас в планах послушать. Джейля, также артист Бен Дилей, Мадонна, Мартин Гаррикс. Но ближе всех проект The Bausa и Magnetic.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bausa. Magnetic. Под номером 1. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L, номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки.

на Европе Плюс. Команда музыкантов — это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эден Мартин. Трек под названием Shine. Стильно, модно, в общем, все как мы любим. В Москве уже 12:35. Тебе приятной ночи. Отдыхай, чтобы завтра быть свежим, бодрым и ни в коем случае не проспи. Любимое шоу «Бригада У». Вэл и Вики вновь ворвутся с 7 до 10 утра, чтобы настроить тебя на очередной рабочий. Но там все как полагается. Игры, подарки и много-много всего интересного. Пока ж двигаем вперед. Уже через 3 минуты послушаем Алекса Ворона с темой «Fever Dream». Ну а пока...

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, в ближайшие полчаса, пожалуй, помолчу, зато поставлю крутые хиты. Появится новинка от Зои, Hold the Horizon. Также Богдан Медведи заглянет в гости с треком Count on Me. И прикольная история от Naked и Portugal The Man Glide. Все это уже скоро, так что будь рядом и делай громче.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
5: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: крутой вокал, крутая музыка. Все сочетается здесь на Европе Плюс. Трек, который максимально подходит для прослушивания в ночные часы. Это очень атмосферно. Проект Zoya Hold the Horizon. Продолжаем отдыхать. Чат GPT наконец-то научился, в кавычках, назначать действительно рабочие лекарства. Один пользователь загрузил в него фотографию с рецептом от своего врача. Почерк там совсем не разобрать, но ты понимаешь. Вот он и попросил расшифровать, что там написано, и ответил ему, что врач назначил срочно отдохнуть на море. Что ж, такое лечение нам подходит. Тебе тоже желаю зарядиться перед очередным рабочим. В помощь лучшие хиты. Скоро появится «Надо» и «54 Ультра» с треком «Talk to you». Дождись.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

атмосферных хитов настоящего времени. Только что на Европе Плюс. Это Нептуника и трек под названием What If. Дальше больше хитов, больше музыки. Так что не переключайся, делай громче и наслаждайся классными темами. Появится лирик со своей аутентичной. Также Dua Lipa, Blow Your Mind. И уже совсем скоро Али Фарбен, Рене Миллер с треком Body Talk. Дождись.

Для всех, кто не спит, очередная порция классных синглов. Послушаем дуэт Варайнер и Лорин «Let Me Forget You». И еще одна коллаба появится чуть раньше. Tame Impala и Jenny, трек «Дракула».

0: будет ритмично, будет танцевально, так что не убегай.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: С хитом Let Me Forget You. Салют всем, кто настроен и дальше вместе со мной слушать самые модные треки. Сейчас расскажу, что будет играть впереди, но сначала напомню, что шоу Rush вернется уже сегодня вечером с 19 до 21 часа. Антон Камолов, Артур и Саша обсудят интересную тему, как у тебя записана в телефоне вторая половинка. Может быть, рыбка, зайка или пупсик. В общем, поделишься, расскажешь, вместе поулыбаемся. Пока же продолжим готовиться к рабочему вторнику вместе с Роуз и Бруно Марс, тема «Апати».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европе Плюс. Группа, созданная совсем недавно, называется December 10, состоит из исключительно молодых людей и крутейший хит Us Against the World. Но еще круче, еще жарче, конечно же, будет в лайв-туре. Напомню, уже сейчас ты можешь заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Пиши именно, почему ты должен отправиться в лайв-тур на супершоу певицы Шакиры у Великих Пирамид Гизы в Египте. И, возможно, с 26 по 30 октября Вэл и Вики дозвонятся именно до тебя. Поэтому дерзай, желаю тебе огромной удачи. Пока идем далее, впереди послушаем красивую историю от проекта Дати, Take Me There, дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер F77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: В ближайшие полчаса услышим Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой «Шайн». Чуть раньше классный и красивый трек от Дэйв Эмс «Rain Dance». А также уже знакомый нам Доминик Файк «Baby Doll». Тебе желаю отличного настроения, идем вперед.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть раш.
4: Включи свой.
5: У нас был пятый этаж, последний, и у нас даже второй был этаж на балконе.
6: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
2: По будням с 7 до 9 вечера
3: на Европе Плюс.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении. 15+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.